3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. Ясно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский теннисист Георгий Абушенко завоевал 2 золота на турнире в Кишиневе. Воспитанник спортивной школы «Горизонт» в одиночном разряде, показав великолепную технику и тактическую подготовку, занял первое место. А в парном разряде Георгий выступал в тандеме с напарником Максимом Соколом из Великобритании. Парни уверенно завоевали первое место, подтвердив высокий уровень мастерства и спортивной подготовки. Брянские каратисты стали вторым на первенстве России. В соревнованиях приняли участие порядка 600 спортсменов из 55 российских регионов. Наши ребята завоевали 16 медалей, 3 золота, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Наставники подчеркнули, успеху предшествовали серьезная подготовка и выезды на всероссийские турниры. Так, золото взяли Софья Костина, Савелий Рогов и Дмитрий Кожушный. Серебряными призерами стали Тимофей Половой, Дмитрий Крепак и Софья Кобзарь, а также женская сборная. Помимо этого, бронзу завоевали еще 8 спортсменов. Брянцы доказали таким образом, что являются одними из сильнейших спортсменов в стране. 380 спортсменов из Смоленской, Брянской, Калужской и Курской областей объединил масштабный турнир по тэквондо. Честь нашего региона отстаивали 14 спортсменов, воспитанников Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Золото соревнований завоевали Глеб Поляков и Василиса Кожемякина. А в Люберцах проходили всероссийские соревнования, первенство и чемпионат России по восточному боевому единоборству «Сётокан», участие в которых принимали около 2000 спортсменов из 35 российских регионов. Сборную команду Брянской области представили 4 борца. Брянец Дмитрий Абраменко стал бронзовым призером первенства России в разделе «Кумитэ юноши». У нашего земляка в категории было 70 соперников. Брянские журналисты выиграли футбольный турнир. Спортивное событие посвятили 25-летию команды журналистов Брянской области. В соревнованиях участвовали 4 команды из Брянска, Волгограда, Тулы и российская объединенная команда. Брянские журналисты показали выдающуюся игру. Они одержали 3 победы и завоевали таким образом чемпионский титул. Разгромили Тулу со счетом 7-0, российскую объединенную команду со счетом 7-1, а также одержали волевую победу над Волгоградом со счетом 2-1, пропустив всего 2 мяча за весь турнир. Что же касается футболистов брянского «Динамо», они проведут матч 14-го тура 2-й лиги А. Подопечные Андрея Кончельскиса дома сразятся с футбольным клубом «Кубань» из Краснодара. Соперник в настоящее время занимает 9-е место, имея в активе 13 баллов. Брянцы подходят к 14-му туру в статусе фаворитов, находясь на 2-м месте с 23 набранными очками. Поединок 1-го круга завершился, напомню, победой «Динамовцев» со счетом 1-0. Встреча 14-го тура состоится завтра на стадионе «Динамо» в Брянске. Начало матча в 6 часов вечера. Для детей старше 6 лет. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

холодно. На красивых концертах зевает она. Большая-большая, не подвластна уму, до огромного сердца не достать никому.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: А пока санитары ушли пить чай, на 3-2 радио группа 4 психа из населенного пункта Тайга исполнит для вас веселую песню.

ты хороша. Жаль, мне давно уже за 40. Давай пройдемся не спеша. Я покажу нам этот город.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. Ясно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Да?

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. Ясно, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Москве 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Подготовку к летней оздоровительной кампании в Брянской области обсудили в правительстве региона. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, всеми формами отдыха планирует охватить более 47 тысяч детей. На приобретение путевок в загородные лагеря и санатории, организацию пришкольных лагерей и проведение профильных смен из областного бюджета выделено порядка 405 миллионов рублей и будет задействовано 365 организаций. На отдых в федеральном центре «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена», а также «Алые паруса» поедут 330 одаренных талантливых брянских ребят. Это отличники учебы, победители олимпиады, спортсмены. Также будет организован отдых 250 детей, чьи родители погибли в ходе специальной военной операции. Добавлю, уже несколько лет подряд в Брянской области отдыхают ребята из подшефного города Брянка Луганской Народной Республики. В этом году наши оздоровительные лагеря примут 170 детей. Сейчас все учреждения отдыха проходят проверку межведомственной комиссии. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области реализуют агротехнические мероприятия согласно плану весенне-полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления получено порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. В весеннем севе и последующих обработках участвуют порядка 3500 тракторов всех марок, около 1000 плугов и 900 культиваторов. Помимо этого 650 сеялок и более 120 посевных комплексов. Обеспечение безопасности и проведение сельскохозяйственных работ является одной из главных задач агропромышленного комплекса в нынешнем году. Отмечается, именно в приграничных районах области находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский и Стародубский районы региона, расположенные от украинской границы, соответственно, в 10, 30 и 40 километрах. Активное содействие обеспечению мер безопасности во время сева оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс» Брянск. В Кремле ожидают серьезных результатов от предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай. Лидеры двух государств примут декларацию о установлении многополярного мира и международных отношениях нового типа. Обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие вопросы по углеводородам. Обе страны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный и большой процесс. Москва отмечает, отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики носят разноплановый характер. Помимо торгово-экономического взаимодействия, страны активно развивают диалог в области образования, медицины и культуры. Подчеркивается, любой очередной контакт лидеров России и Китайской Народной Республики создает дополнительный импульс для дальнейшего развития и расширения отношений двух государств. В России средняя стоимость годового полиса ОСАГО в период с января по апрель нынешнего года выросла на 3% в годовом выражении и составляет сейчас около 7,5 тысяч рублей. Ранее правительство России поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсации выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом Кабинет министров считает, дату вступления новой нормы стоит перенести на 1 марта следующего года. В настоящее время по ОСАГО максимум за имущественный ущерб составляет 400 тысяч рублей. За вред жизни и здоровью 500 тысяч рублей. Таким образом, законопроект повышает лимиты до 2 миллионов и уравнивает их с выплатами по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за вред пассажирам. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 7 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра. Ртутного столба ветер восточный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Конец связи. Конец связи. Конец связи. Конец связи.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погода, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Облачно, с прояснениями, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра,

0: ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: собирать наши меньшие и большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается реализация государственной инициативы по поддержке участников специальной военной операции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, на федеральном уровне в настоящее время принимается большое количество решений, которые направлены на углубление поддержки участников спецоперации на Украине и членов их семей. И в будущем правительство Брянского субъекта Федерации эту поддержку будет продолжать и наращивать. Накануне ключи от специального автомобиля были вручены лейтенанту, действующему участнику специальной военной операции, ветерану боевых действий, награжденному орденом мужества. Отмечу, в настоящее время он продолжает служить родине. Сейчас он работает в военном комиссариате, получает юридическое образование. Добавлю, это уже пятый автомобиль, который передают нашим героям в региональном фонде «Защитники Отечества». Всего же на сопровождении в брянском филиале фонда сейчас находится порядка 8 тысяч человек. Более 16 тысяч обращений поступило с момента открытия филиала. 84% обращений решено положительно. В Брянской области продолжается масштабное дорожное преобразование. Так, в областном центре на улице Калинина укладывают выравнивающий слой асфальта. На участке дороги длиной порядка 3,5 километров от улицы Пионерской до улицы Комарова после фрезеровки старого асфальтового покрытия строители уложили выравнивающий слой на участке от улицы Комарова до Горького. На пересечении с улицей Арсенальской дорожники корректируют высоту колодцев городских коммуникаций. На участке от памятника артиллеристам до улицы Комарова ведут замену бордюрного камня. На обновленной улице Калинина планируют отремонтировать тротуары, поставить новые светофоры, осветить дорогу дополнительными светодиодными фонарями. Помимо этого, сделать новые остановочные комплексы, нарисовать разметку, установить более 50 дорожных знаков. В Кремле выразили надежду на возобновление мирного урегулирования конфликта на Украине и ожидают, что Соединенные Штаты продолжат свои посреднические усилия. Ранее Министерство иностранных дел заявили, Россия пока не получала от киевской стороны сигналов о готовности к новому этапу переговоров по урегулированию ситуации. В российском внешнеполитическом ведомстве акцентируют, коллективный Запад оказывает сопротивление мирному процессу урегулирования на Украине, а совместные попытки России и Соединенных Штатов вернуть Киев за стол переговоров блокируются. Добавлю, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, конфликт на Украине является болью как для самих украинцев, так и для русских. Президент отметил, Западу не жалко украинского народа, который является для них расходным материалом. Новая тест-система по выявлению генетических заболеваний позволила сотням детей получить своевременное лечение. Минздрав России подготовил новый стандарт медицинской помощи детям с хроническим гепатитом С. Согласно проекту приказа, детям при хроническом вирусном гепатите будет оказываться первичная медико-санитарная помощь, а также специализированная медицинская помощь амбулаторно, помимо этого в дневном стационаре и стационарно. Лечение законченного случая составит 1 год. Также в России сейчас ведется разработка 9 новых лекарственных препаратов, у 3 из них нет аналогов в мире. Напомню, ранее Владимир Путин призвал увеличить охват россиян репродуктивной диспансеризацией. Сейчас такой вид медицинского обследования становится все более востребованным, и люди стали активнее его проходить. Хороший эффект дает проведение диспансеризации детей в мобильных комплексах, а также в детских садах и школах. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 7 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба ветер восточный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
5: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

церквушка, что стоит в безлюдных горах. Молился инок в кровь, колени взбьюши, он очень добрый был и крепкий монах.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погода, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Облачно с прояснениями, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч.
10: Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
12: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 8 часов.
1: 3-2 Радио. Новости.
2: 3-2 Радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Подготовку к летней оздоровительной кампании в Брянской области обсудили в правительстве региона. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, всеми формами отдыха планируют охватить более 47 тысяч детей. На приобретение путевок в загородные лагеря и санатории, организацию пришкольных лагерей и проведение профильных смен из областного бюджета выделено порядка 405 миллионов рублей и будет задействовано 365 организаций. На отдых в федеральном центре «Артек», «Орленок», «Океан и смена», а также «Алые паруса» поедут 330 одаренных талантливых брянских ребят. Это отличники учебы, победители олимпиады, спортсмены. Также будет организован отдых 250 детей, чьи родители погибли в ходе специальной военной операции. Добавлю, уже несколько лет подряд в Брянской области отдыхают ребята из подшефного города Брянка Луганской Народной Республики. В этом году наши оздоровительные лагеря примут 170 детей. Сейчас все учреждения отдыха проходят проверку межведомственной комиссии. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области реализуют агротехнические мероприятия согласно плану весенне-полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления получено порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. В весеннем севе и последующих обработках участвуют порядка 3500 тракторов всех марок, около 1000 плугов и 900 культиваторов. Помимо этого 650 сеялок и более 120 посевных комплексов. Обеспечение безопасности и проведение сельскохозяйственных работ является одной из главных задач агропромышленного комплекса в нынешнем году. Отмечается, именно в приграничных районах области находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский и Стародубский районы региона, расположенные от украинской границы, соответственно, в 10, 30 и 40 километрах. Активное содействие обеспечению мер безопасности во время сева оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс» Брянск. В Кремле ожидают серьезных результатов от предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай. Лидеры двух государств примут декларацию о установлении многополярного мира и международных отношениях нового типа. Обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие вопросы по углеводородам. Обе страны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный и большой процесс. Москва отмечает, отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики носят разноплановый характер. Помимо торгово-экономического взаимодействия, страны активно развивают диалог в области образования, медицины и культуры. Подчеркивается, любой очередной контакт лидеров России и Китайской Народной Республики создает дополнительный импульс для дальнейшего развития и расширения отношений двух государств. В России средняя стоимость годового полиса ОСАГО в период с января по апрель нынешнего года выросла на 3% в годовом выражении и составляет сейчас около 7500 рублей. Ранее правительство России поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсации выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом Кабинет министров считает, дату вступления новой нормы стоит перенести на 1 марта следующего года. В настоящее время по ОСАГО максимум за имущественный ущерб составляет 400 тысяч рублей. За вред жизни и здоровью 500 тысяч рублей. Таким образом, законопроект повышает лимиты до 2 миллионов и уравнивает их с выплатами по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за вред пассажирам. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 7 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра, ртутного столба ветер восточный – 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 Радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
6: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
7: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. Креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
8: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Клинских состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

собою жертвовать без меры, хоть одному не дать упасть.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
3: Дача на связи! Посадку разрешаю!
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
5: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
4: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
2: Встречаемся в аэро.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
8: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: Мы обязательно встретимся.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погода, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Облачно с прояснениями, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
8: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
9: Ну, а ты?
8: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
10: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите, и вас видят.
8: Так о чем мы?
10: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Би-2 Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Би-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Намеко. Дип-фай радио. Это пульс. Это стресс. Это...

0: 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В России отменяют обязательное требование составления протокола об отстранении водителя от управления перед проверкой на алкогольное опьянение. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Государственной Думой. Юристы и эксперты полагают, что это нововведение в значительной степени упростит работу автоинспекторов и сделает процедуру для водителей более прозрачной и, самое главное, быстрой. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте! Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Внесенные законодательные изменения расширяют полномочия сотрудников госавтоинспекции в части оформления процессуальных документов при подозрении на управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отныне, помимо составления отдельного протокола об отстранении от управления, инспекторы вправе внести соответствующую отметку в иные процессуальные документы, такие как акт освидетельствования на состояние опьянения или протокол направления на медицинское освидетельствование. Аналогичный принцип, кстати, применяется и к оформлению задержания транспортного средства. Допускается как составление отдельного протокола, так и внесение записи о задержании в протокол об административном правонарушении, послужившем как раз основанием для задержания. Данные изменения обусловлены анализом правоприменительной практики, согласно которому действующий протокол, требующий составления до 5 различных документов, включая обязательный протокол об отстранении от управления, даже при отрицательном результате алкотестера, признан избыточным. Учитывая, что на оформление только одного документа уходит порядка 5 минут, и принимая во внимание статистику возбуждения дел об административных правонарушениях за управление в нетрезвом виде и отказ от освидетельства, а это более 400 тысяч раз за год, предложенные поправки признаны оптимизировать процедуру и сократить временные затраты сотрудников ГИБДД.
0: Автомобильные факты.
1: Сокращение количества бумажных документов в определенных ситуациях, конечно, может принести значительную пользу, поскольку около 33,5 тысяч рабочих часов ежегодно будет появляться у сотрудников ГИБДД, и экономия на канцелярских принадлежностях будет тоже ощутимой. Реальность такова, что подавляющее большинство водителей при проверках оказываются трезвыми. В таких случаях, согласно действующим правилам, первичное оформление протокола об отстранении от управления становится чистой формальной процедурой, не имеющей реального значения. И вот от этого устаревшего требования предлагают и избавиться. Законопослушные водители только выиграют от таких изменений, избежав ненужной траты времени, да еще дополнительного стресса. Если же водитель действительно находится в состоянии опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования, информация о его отстранении будет отражена в соответствующем протоколе. Несмотря на прогресс в цифровизации, процесс оформления нетрезвых водителей сегодня остается одним из самых забюрократизированных. Ведь всем же понятно, чем меньше бумажной волокиты будет у инспекторов, тем больше времени они смогут уделить выявлению нарушений правил дорожного движения. Напомню, управление транспортным средством в состоянии опьянения в нынешнем году по-прежнему влечет за собой серьезные правовые последствия, включая крупные штрафы и длительное лишение водительских прав. Размер штрафа достигает 30 тысяч рублей для первичного нарушения, а лишение прав может составить от 1,5 до 3 лет. При повторном нарушении уже грозит уголовная ответственность с реальным сроком до 2 лет. Важно понимать, что даже незначительное превышение допустимой нормы 16 сотых миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле в крови является основанием для составления протокола. Друзья, автолюбители, братья и сестры, призываю вас быть максимально ответственными. Никакого алкоголя за рулем и никакого руля после алкоголя. Это золотое правило, написанное кровью. Это точно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: Реклама.
1: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
2: 12+.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УКРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? В смысле конечная?
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погода, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Облачно с прояснениями, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
7: Мам! А мам? Мам!
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 10 часов.
2: 3-2 радио. Новости.
3: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается реализация государственной инициативы по поддержке участников специальной военной операции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, на федеральном уровне в настоящее время принимается большое количество решений, которые направлены на углубление поддержки участников спецоперации на Украине и членов их семей. И в будущем правительство Брянского субъекта Федерации эту поддержку будет продолжать и наращивать. Накануне ключи от специального автомобиля были вручены лейтенанту, действующему участнику специальной военной операции, ветерану боевых действий, награжденному орденом мужества. Отмечу, в настоящее время он продолжает служить родине. Сейчас он работает в военном комиссариате и получает юридическое образование. Добавлю, это уже пятый автомобиль, который передают нашим героям в региональном фонде «Защитники Отечества». Всего же на сопровождении в брянском филиале фонда сейчас находится порядка 8 тысяч человек. Более 16 тысяч обращений поступило с момента открытия филиала. 84% обращений решено положительно. В Брянской области продолжается масштабное дорожное преобразование. Так, в областном центре на улице Калинина укладывают выравнивающий слой асфальта. На участке дороги длиной порядка 3,5 километров от улицы

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
6: Прорвемся.
5: Грязное стекло и фары?
6: Ерунда.
5: Гололед?
6: Выкрутимся.
7: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: Ничего не проходит.
1: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погода, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до +30. Облачно, с прояснениями, ветер восточный до

0: 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: О военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. Ровесник. Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
5: 12+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Брестские 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский теннисист Георгий Абушенко завоевал 2 золота на турнире в Кишиневе. Воспитанник спортивной школы «Горизонт» в одиночном разряде, показав великолепную технику и тактическую подготовку, занял первое место. А в парном разряде Георгий выступал в тандеме с напарником Максимом Соколом из Великобритании. Парни уверенно завоевали первое место, подтвердив высокий уровень мастерства и спортивной подготовки. Брянские каратисты стали вторым на первенстве России. В соревнованиях приняли участие порядка 600 спортсменов из 55 российских регионов. Наши ребята завоевали 16 медалей, 3 золота, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Наставники подчеркнули, успеху предшествовали серьезная подготовка и выезды на всероссийские турниры. Так золото взяли Софья Костина, Савелий Рогов и Дмитрий Кожушный. Серебряными призерами стали Тимофей Половой, Дмитрий Крепак и Софья Кобзарь, а также женская сборная. Помимо этого, бронзу завоевали еще 8 спортсменов. Брянцы доказали таким образом, что являются одними из сильнейших спортсменов в стране. 380 спортсменов из Смоленской, Брянской, Калужской и Курской областей объединил масштабный турнир по тэквондо. В честь нашего региона отстаивали 14 спортсменов, воспитанников Дворца единоборств имени Артема Осипенко. Золото соревнований завоевали Глеб Поляков и Василиса Кожемякина. А в Люберцах проходили всероссийские соревнования, первенство и чемпионат России по восточному боевому единоборству «Сёто-кан», участие в которых принимали около 2000 спортсменов из 35 российских регионов. Сборную команду Брянской области представили 4 борца. Брянец Дмитрий Абраменко стал бронзовым призером первенства России в разделе «Кумитэ юноши». У нашего земляка в категории было 70 соперников. Брянские журналисты выиграли футбольный турнир. Спортивное событие посвятили 25-летию команды журналистов Брянской области. В соревнованиях участвовали 4 команды из Брянска, Волгограда, Тулы и Российская объединенная команда. Брянские журналисты показали выдающуюся игру. Они одержали 3 победы и завоевали таким образом чемпионский титул. Разгромили Тулу со счетом 7-0, Российскую объединенную команду со счетом 7-1, а также одержали волевую победу над Волгоградом со счетом 2-1, пропустив всего 2 мяча за весь турнир. Что же касается футболистов брянского «Динамо», они проведут матч 14-го тура 2-й лиги А. Подопечные Андрея Кончельскиса дома сразятся с футбольным клубом «Кубань» из Краснодара. Соперник в настоящее время занимает 9-е место, имея в активе 13 баллов. Брянцы подходят к 14-му туру в статусе фаворитов, находясь на 2-м месте с 23 набранными очками. Поединок первого круга завершился, напомню, победой «Динамовцев» со счетом 1-0. Встреча 14-го тура состоится завтра на стадионе «Динамо» в Брянске. Начало матча в 6 часов вечера. Для детей старше 6 лет. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц, и сегодня у нас в гостях заместитель начальника межрайонного отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Федорцов Евгений Михайлович. Добрый день, Евгений Михайлович.
5: Добрый.
4: Сегодня мы поговорим о актуальных нововведениях 2026 года и также раскроем тему про регистрацию транспортных средств, а также экзамены, права и подготовку водителей. С 1 января 2026 года завершилось автопродление водительских удостоверений, срок действия которых истек с 2022 по 2025. Как сейчас обстоят дела с заменой прав в Брянской области, насколько загружены экзаменационные подразделения и какой штраф грозит тем, кто продолжает ездить с просроченными правами?
5: Действительно, сроки действия водительских удостоверений, которые истекли с 2022 по 2025 год, были продлены на 3 года. С 1 января 2026 года такое автопродление завершилось. Соответственно, тем водителям, у которых водительское удостоверение закончилось 1 января 2026 года, необходимо осуществить его замену в установленном порядке. Те водительские удостоверения, которые закончились в 2022-2025 годах, у них действует автопродление. Соответственно, если у вас водительское удостоверение закончилось в 2025 году, оно действует до 2028. Необходимости обращаться в подразделение для замены данного водительского нет. При этом стоит учитывать, что данное автопродление действует только на территории Российской Федерации. При выезде в другие страны, соответственно, ваше водительское удостоверение будет недействительным. В настоящее время обмен водительских удостоверений на территории Брянской области производится в 4 подразделениях МАР РТН. Это город Брянск, улица Телевизорная, дом 2. Также водительское удостоверение можно поменять на переулке Московском, также в городе Клинцы, городе Трубчевске. Кроме того, имеется возможность обратиться в МФЦ по месту жительства для замены водительских удостоверений, срок действия которых истек либо истекает.
4: Какой штраф грозит тем, кто продолжает ездить с просроченными правами? И чем вообще грозит это водителям?
5: За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, административным кодексом предусмотрена ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Поэтому рекомендуем своевременно менять водительские удостоверения и следить за датой их окончания.
4: С 12 мая 2026 года в законную силу вступили ряд изменений. Расскажите, пожалуйста, более подробнее, какие изменения внесены в правила проведения экзаменов на право управления транспортным средством.
5: Постановлением правительства Российской Федерации от 30.04.2026 года номер 508 в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений внесены изменения. Определены сроки назначения практического экзамена после сдачи кандидатом водителя теоретического экзамена. Такой практический экзамен назначается не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического экзамена. Раньше в правилах было прописано, что практический экзамен проводится в течение 6 месяцев со дня сдачи теории. То есть практически в 3 раза сократили срок назначения практического экзамена после сдачи теории. Это направлено на то, чтобы кандидат в водители не потерял свои навыки, полученные в автошколах, и, соответственно, показал более качественный результат при сдаче практики. Также в случае, если кандидат в водители не сдал практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического экзамена, ему будет назначаться повторный теоретический экзамен, который проводится не позднее 30 календарных дней со дня окончания 6-месячного срока. Это также сокращает время для сдачи экзаменов. Вместе с тем, правила также ужесточили свое отношение к тем водителям, которые в ходе проведения теоретического экзамена могли использовать какие-то технические средства связи, фото, аудио, видеоаппаратуру, электронную вычислительную технику, справочных материалов и иных средств хранения и передачи информации. В случае выявления пользования данными средствами результат экзамена будет аннулирован, и следующий экзамен будет назначен не ранее, чем через 12 месяцев.
4: Расскажите, пожалуйста, какие нововведения ждут водителей с 1 марта 2027 года?
5: Кроме того, указанным постановлением, также с 1 марта 2027 года будут введены следующие нововведения. Заявители будут вправе не предоставлять медицинское заключение при наличии сведений о нем в Федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований. То есть будет создан реестр, в котором будут отражены все медицинские заключения, предоставленные медицинскими организациями, и у сотрудников госавтоинспекции будет возможность проверить данное заключение. Кроме того, при сдаче теоретических экзаменов будет обязательное требование аудио- и видеофиксация процесса проведения теоретического экзамена, а также фотографирование кандидата в водители при его проведении. То есть каждое рабочее место будет оснащено средствами видео- и фотофиксации, который будет снимать конкретно каждого кандидата в водители при приеме у него теории. Также при выявлении заболевания, ограничивающего управление транспортным средством и неисполнении водителем требования о прохождении внеочередного обязательного медицинского свидетельствования в течение 3 месяца после получения уведомления, водительское удостоверение будет аннулировано. То есть, если у человека при прохождении медицинской комиссии будут выявлены какие-то противопоказания, соответственно, ему будет дано время на лечение. Если через 3 месяца они подтвердятся, либо он проигнорирует прохождение повторного медицинского свидетельствования, водительское удостоверение будет аннулировано.
4: Очень важное изменение. Напоминаем водителям, они вступят в силу с 1 марта 2027 года. Несмотря на развитие технологий, многие водители продолжают сталкиваться с трудностями при записи через портал государственных услуг. Иногда система сбоит, а нужны талоны на прием, но, к сожалению, они исчезают за минуты. На этом фоне в интернете активизировались помощники, которые предлагают за деньги решить вопрос. Расскажите, пожалуйста, какова официальная позиция МРЭО по такой ситуации и безопасно ли пользоваться вообще услугами посредников в такой ситуации?
5: Позиция госавтоинспекции по данной ситуации следующая. Мы рекомендуем всем заявителям непосредственно лично обращаться в подразделение для получения государственных услуг. Сделать это можно либо при личном посещении, либо путем записи через портал госуслуг. Для этого необходимо, во-первых, запланировать свою поездку, то есть записаться на получение государственной услуги через портал. На территории Брянской области глубина очереди на получение государственных услуг не превышает 2 рабочих дней. То есть фактически можно записаться на завтрашний день. При этом люди также могут обратиться лично, и с утра всегда есть свободные талоны для получения государственных услуг. Если человек что-то не понимает, в каждом подразделении находится консультант, к которому он может обратиться и получить соответствующее разъяснение. Ему всегда помогут, подскажут, покажут, как сделать те или иные действия. Кроме того, гарантии успешной постановки на учет ни один посредник не дает. Все производится в рамках действующего законодательства, соответственно, проводятся проверки транспортного средства и на осмотре, и по информационным учетам, на наличие ограничений, нахождение в розыске и другие. Поэтому лучше один раз самому попробовать, чтобы потом владеть ситуацией, соответственно, не тратить свои деньги для того, чтобы не тратить свои средства впустую.
4: Какие самые распространенные ошибки при подаче заявления через госуслуги, из-за которых гражданам могут отказать в услуге в целом?
5: В настоящее время к самым распространенным ошибкам, совершаемых заявителями, относится это выбор неправильной цели для получения государственной услуги. То есть человек поменял фамилию, а подает на смену собственника. Это разные услуги, и, к сожалению, заявление падает некорректно, в связи с чем по такому заявлению будет вынесен отказ, и, соответственно, нужно будет либо заново перезаписываться, посещать, либо при наличии талона в живой очереди брать новый талон и, соответственно, получать услугу. Кроме того, в настоящее время на территории города Брянска функционируют 2 подразделения регистрационных, одно из которых регистрирует грузовые автомобили, находится на переулке Московском, дом 7. Второе подразделение регистрирует легковые автомобили, находится на улице Телевизорной, дом 2. Люди часто путают, то есть они записываются туда, куда им удобно, при этом услугу по регистрации легкового автомобиля на переулке Московском получить они не могут. В связи с этим также выносится отказ в предоставлении государственной услуги. То же самое касается тех, кто записал регистрацию грузовика на улицу Телевизорную. Соответственно, будет вынесен отказ, и человек пойдет перезаписываться, либо в живой очереди обращаться в то подразделение, которое оказывает данную государственную услугу. Поэтому рекомендуем при записи читать, соответственно, название подразделения, какую услугу он предоставляет. На госуслугах все прописано. То есть на переулке Московском там конкретно прописано, что оказывают услуги по регистрации грузового транспортных средств. Не стоит записывать туда легковое, потому что вы просто потеряете время, нервы и так далее.
4: А я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель начальника межрайонного отдела регистрационной экзаменационной работы и технического надзора госавтоинспекции МВД России по Брянской области Федорцов Евгений Михайлович. Спасибо, Евгений Михайлович.
5: Пожалуйста.
0: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. Ставит и разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
7: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru. Или в чате прямой трансляции. Спортивный четверг. Держим руку на пульсе.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальный проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Достоверно известно, что Петр I находился в Брянске с 22 по 24 октября 1708 года. Приезд царя был вызван продвижением армии шведского короля Карла XII к Стародубу и далее на Украину. Он осмотрел верфь, где по его приказу сооружали галеры, городские укрепления, запасы оружия, а вот был ли он в Свенском монастыре, неизвестно. 24 октября Петр I отправился в Погребки у Новгородосевского, где стояли основные силы русской армии. Там к нему явился гонец от Александра Меньшикова, сообщивший об измене гетмана Украины Мазепы. Церковная же легенда утверждает, что это произошло тогда, когда Петр I находился в Свенском монастыре. Предания гласят, что великий преобразователь России отдыхал в тени исполинского дуба рядом с монастырской стеной. Говорят также, что, готовя измену, коварный Мазепа решил отвлечь Петра от военных забот и послал к нему лодкой по Десне красавицу Ганну. Петр и Ганна полюбили друг друга, а чтобы их разлучить, монахи Свенского монастыря заточили девушку в подземелье, а затем утопили в лесном озере, вода которого стала черной, а само оно получило название «Черное озеро». Дуб-великан – немой свидетель исторических событий и сегодня крепко стоит на вершине громадного холма, являясь уникальным памятником природы. Дуб Петра осматривали специалисты, залечили раны ствола, зацементировали дупло, установили вокруг ограду, обновили знак особой заповедности дерева. И сейчас зеленеет оно на крутом берегу Десны, напоминая о былом.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио. Ты все правильно делаешь.

0: Реклама. О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
1: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погода, сегодня днем в Брянске температура воздуха поднимется до плюс 30. Облачно, с прояснениями, ветер восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: Лазурония, 32, полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Итоги работы по содержанию дорожной сети региона минувшей зимой подвели на заседании правительства Брянской области. Согласно отраслевым данным, более 17 тысяч километров дорог местного, регионального и федерального значения, а также мостов и путепроводов обслуживают брянские дорожные организации. И все это необходимо своевременно очистить от снега и обрабатывать противогололедными реагентами. Отмечается, очистка дорог в период снегопадов велась в круглосуточном режиме, в первую очередь на автодорогах с постоянными автобусными маршрутами и перевозкой школьников. Известно, за 3 года для уборки дорог города Брянска за счет областного бюджета было приобретено 23 единицы техники, из них 8 комбинированных дорожных машин на сумму 193 миллиона рублей. При этом отмечается, имеющегося количества техники недостаточно. Есть необходимость в обновлении автопарка, прежде всего, комбинированных дорожных машин. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформулировать актуальную потребность в технике, а также определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, какую приобретать и прорабатывать конкретные предложения для участия в федеральных программах. Помимо этого, возможность получения региональных субсидий, которые регулярно выделяются. В Брянске началась подготовка к новому отопительному сезону. Отмечается, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима была без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, что позволило предотвратить перебои с отоплением. Ранее сообщалось, правительство России выделит средства на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. Серьезная ошибка лидеров Европейского Союза заключается в том, что они недооценивают президента России Владимира Путина. С таким заявлением выступила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которая раскритиковала евродипломатов за неумение выстраивать диалог, подчеркнув, какой бы ситуация ни была, дипломатия всегда должна продолжать работу. При этом Меркель отказалась быть посредником в ходе переговоров по Украине между Россией и Европейским Союзом. По ее мнению, участником такой встречи могут быть только действующие главы государств и правительств, поскольку для переговоров с Москвой требуются посредники, обладающие реальной политической властью. Напомню, ранее Владимир Путин подчеркнул, Россия строила отношения с Европой на принципах взаимного уважения. Президент выразил надежду, что в конце концов будут восстановлены отношения со многими странами, которые сегодня пытаются предать анафеме совместное прошлое. Порядка 15 тысяч беспилотных комбайнов и тракторов внедрил сектор агропромышленного комплекса в нынешнюю весеннюю агротехническую кампанию. Отмечается, применение автопилотов позволяет сократить расходы на посевной материал до трети, а на средства защиты растений до четверти. По отраслевым данным, спрос на системы автопилотирования, основанные на технологиях искусственного интеллекта, за последние 2-3 года выросли в 3-5 раз. В числе причин, прежде всего, нехватка кадров, низкое качество связи, уход зарубежных производителей, развитие отечественных решений в области искусственного интеллекта. Добавлю, правительство России предусмотрело в нынешнем году порядка 1 миллиард рублей на мероприятия по подготовке кадров для агропрома. Предполагается, такие меры позволят в короткой перспективе повысить качество обучения в агроколледжах, чтобы молодежь, которая готова трудиться на селе, знала самые современные технологии в агропромышленном комплексе. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 7 копеек. Сейчас в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер восточный – 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки нашего города. Настоящий феномен российского рока с большим фестивалем на сцене. Совсем скоро ждет нас в Брянске. Трибьют-шоу – это шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Чаще всего группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. И это, конечно же, никак не отразится на самом шоу. Совсем скоро при участии музыкантов золотого состава «Сектор Газа» и старшей дочери Юрия Хоя Ирины Кринский состоится концерт, в основу которого лягут песни Юрия Хоя в исполнении групп «Сектор Газа» и «Черный вторник». Некоторые песни будут исполнены любимым и неповторимым голосом Юрия Клинских, звучащим с его оригинальной голосовой дорожки. Такое точно пропустить нельзя. 4 июня в ресторанном комплексе «Фабрика» состоится концерт, в котором примут участие группы «Черный вторник», «Сектор Газа» и «Сектор газовой атаки». Возрастное ограничение 18+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Вау!
0: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 25. Пасмурно, ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В России отменяют обязательное требование составления протокола об отстранении водителя от управления перед проверкой на алкогольное опьянение. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Государственной Думой. Юристы и эксперты полагают, что это нововведение в значительной степени упростит работу автоинспекторов и сделает процедуру для водителей более прозрачной и, самое главное, быстрой. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте! Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Внесенные законодательные изменения расширяют полномочия сотрудников госавтоинспекции в части оформления процессуальных документов при подозрении на управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отныне, помимо составления отдельного протокола об отстранении от управления, инспекторы вправе внести соответствующую отметку в иные процессуальные документы, такие как акт освидетельствования на состояние опьянения или протокол направления на медицинское освидетельствование. Аналогичный принцип, кстати, применяется и к оформлению задержания транспортного средства. Допускается как составление отдельного протокола, так и внесение записи о задержании в протокол об административном правонарушении, послужившем как раз основанием для задержания. Данные изменения обусловлены анализом правоприменительной практики, согласно которому действующий протокол, требующий составления до 5 различных документов, включая обязательный протокол об отстранении от управления, даже при отрицательном результате алкотестера, признан избыточным. Учитывая, что на оформление только одного документа уходит порядка 5 минут, и принимая во внимание статистику возбуждения дел об административных правонарушениях за управление в нетрезвом виде и отказ от освидетельства, а это более 400 тысяч раз за год, предложенные поправки признаны оптимизировать процедуру и сократить временные затраты сотрудников ГИБДД.
0: Автомобильные факты.
1: Сокращение количества бумажных документов в определенных ситуациях, конечно, может принести значительную пользу, поскольку около 33,5 тысяч рабочих часов ежегодно будет появляться у сотрудников ГИБДД, и экономия на канцелярских принадлежностях будет тоже ощутимой. Реальность такова, что подавляющее большинство водителей при проверках оказываются трезвыми. В таких случаях, согласно действующим правилам, первичное оформление протокола об отстранении от управления становится чистой формальной процедурой, не имеющей реального значения. И вот от этого устаревшего требования предлагают и избавиться. Законопослушные водители только выиграют от таких изменений, избежав ненужной траты времени, да еще дополнительного стресса. Если же водитель действительно находится в состоянии опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования, информация о его отстранении будет отражена в соответствующем протоколе. Несмотря на прогресс в цифровизации, процесс оформления нетрезвых водителей сегодня остается одним из самых забюрократизированных. Ведь всем же понятно, чем меньше бумажной волокиты будет у инспекторов, тем больше времени они смогут уделить выявлению нарушений правил дорожного движения. Напомню, управление транспортным средством в состоянии опьянения в нынешнем году по-прежнему влечет за собой серьезные правовые последствия, включая крупные штрафы и длительное лишение водительских прав. Размер штрафа достигает 30 тысяч рублей для первичного нарушения, а лишение прав может составить от 1,5 до 3 лет. При повторном нарушении уже грозит уголовная ответственность с реальным сроком до 2 лет. Важно понимать, что даже незначительное превышение допустимой нормы 16 сотых миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле в крови является основанием для составления протокола. Друзья, автолюбители, братья и сестры, призываю вас быть максимально ответственными. Никакого алкоголя за рулем и никакого руля после алкоголя. Это золотое правило, написанное кровью. Это точно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
2: Дача на связи. Посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня хочу поговорить о поддержке. Если обобщить, то поддержка бывает двух видов – внешняя и внутренняя. Что такое внешняя поддержка? Это поддержка наших близких, наших знакомых, коллег по работе, поддержка государства, если хотите, как бы странно это ни звучало. То есть все то, что дает нам ресурс извне. Наши родители, которые говорят нам, что мы молодец, наши жены, дети, друзья, которые нами восхищаются. Все то, что нас окружает. Что такое внутренняя поддержка? Это умение опираться на собственные достижения, помнить о них, говорить себе, что я этого достиг, помнить о своих каких-то качествах, которые для вас ценны, понимать, что не всегда те качества, которые вы в себе цените, могут оценить другие. Вот это внутренняя поддержка. Почему я об этом говорю? Потому что сейчас очень часто люди просят внешней поддержки и совсем не обращают внимания на внутреннюю. Да, внешнюю поддержку получить гораздо проще, но вы становитесь от нее зависимым. И это как с любым навыком. Чем больше вы практикуете внешнюю поддержку, тем сложнее вам становится опереться на себя, найти в себе внутри собственную внутреннюю поддержку. Да, внутреннюю поддержку развивать в себе, поддерживать объективно сложнее. Объективно, это правда. Но тогда вы становитесь свободным. Тогда, когда вдруг почему-то вы не смогли найти внешней поддержки, вы всегда можете взять этот ресурс у себя. Всегда сказать себе: это сделал я, а вот тут я молодец. Вот это, несмотря на то, что происходит вокруг меня, меня не беспокоит или не тревожит настолько сильно, чтобы я впал в какую-то истерику, в панику, в слезы. Вот почему она так важна. Поэтому задумайтесь, проведите анализ внутренний, на что вы можете опереться внутри себя, что вас может поддерживать в любой ситуации. И возьмите это себе, помните об этом. Если хотите, если забываете, прямо запишите в телефон. И в трудную минуту вы всегда сможете опереться на себя. Это не означает, что нужно отказаться от внешней поддержки, но держать в ресурсе внутреннюю поддержку необходимо. Это был метод Карлова.
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48. 7.32.

0: пульс. Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Wow. At first I was afraid, I was petrified.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 25. Пасмурно, ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Seven» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. «Семь» – значит семья. Ресторан «Seven» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: по радио. В Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается реализация государственной инициативы по поддержке участников специальной военной операции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, на федеральном уровне в настоящее время принимается большое количество решений, которые направлены на углубление поддержки участников спецоперации на Украине и членов их семей. И в будущем правительство Брянского субъекта федерации эту поддержку будет продолжать и наращивать. Накануне ключи от специального автомобиля были вручены лейтенанту, действующему участнику специальной военной операции, ветерану боевых действий, награжденному орденом мужества. Отмечу, в настоящее время он продолжает служить родине. Сейчас он работает в военном комиссариате и получает юридическое образование. Добавлю, это уже 5-й автомобиль, который передают нашим героям в региональном фонде «Защитники Отечества». Всего же на сопровождении в брянском филиале фонда сейчас находится порядка 8 тысяч человек. Более 16 тысяч обращений поступило с момента открытия филиала. 84% обращений решено положительно. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области реализуют агротехнические мероприятия согласно плану весенне-полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления получено порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. В весеннем севе и последующих обработках участвуют порядка 3500 тракторов всех марок, около 1000 плугов и 900 культиваторов. Помимо этого 650 сеялок и более 120 посевных комплексов. Обеспечение безопасности и проведение сельскохозяйственных работ является одной из главных задач агропромышленного комплекса в нынешнем году. Отмечается, именно в приграничных районах области находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский и Стародубский районы региона, расположенные от украинской границы, соответственно, в 10, 30 и 40 километрах. Активное содействие обеспечению мер безопасности во время сева оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс» Брянск. Минэкономразвитие пересмотрело оценку экономики на нынешний год и представило сценарий развития на ближайшую трехлетку. Несмотря на то, что конъюнктура нефтяного рынка кажется вполне благоприятной для России, Минэкономразвитие изменило осенние прогнозы в худшую сторону. Оценки специалистов показывают, удорожание черного золота будет ограничивать мировую торговлю и способствовать росту инфляции, тогда как положительное влияние на Россию довольно умеренное. Санкционное давление продолжается уже четвертый год, причем оно не ослабевает, а наоборот усиливается. Наряду с этим речь о кризисе все-таки не идет. Не будет роста цен потребления, но и галопирующей инфляции, безработицы или каких-то существенных экономических проблем тоже не предвидится. Пересмотру прогнозов в негативную сторону способствует также осторожная траектория снижения ставки и продление цикла жесткой денежно-кредитной политики, о которой сигнализирует Центробанк. В России сократились запасы новых легковых автомобилей. Согласно отраслевым данным, в настоящее время их количество менее 400 тысяч единиц. При этом год назад в то же время стоки оценивались в 500 тысяч единиц. Между тем, автомобильный рынок России показывает стабильный результат в середине мая. В сегменте легковых автомобилей продажи показали рост почти на 12,5% относительно аналогичной недели прошлого года, тогда как в других сегментах есть небольшое снижение. Несмотря на то, что российский рубль продолжает укрепляться, ожидать в связи с этим снижение цен на машины не стоит, поскольку сильная национальная валюта не означает мгновенного удешевления автомобилей. В их стоимости учитывается утилизационный сбор, таможенные платежи, логистика, стоимость финансирования и хранения. Если автомобиль уже выкуплен, доставлен и растаможен, его себестоимость сформирована при прежней экономике. Официальный курс американского доллара – 72 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 84 рубля 7 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики прогнозируют брянские похолодания до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометра опустятся еще ниже, будут колебаться около отметки в плюс 16. Атмосферное давление – 742 миллиметра. Ртутного столба ветер восточный – от 6 до 8 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48. 7.32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 25. Пасмурно, ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 45
1: и в любое время на сайте губерния.tv.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Путь. Путь. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Не только рок, но оказывается еще и театр. Всем доброе утро. Сейчас прямой эфир на 3D радио начинается. Светлана Кондратьева привела гостей. Свет, тебе добрый день.
3: Добрый день, да, скорее я бы сказала.
2: Так и хочется сказать утро.
3: Ну, у нас есть для этого отдельный повод. Мы еще скажем утро 25 мая. А сейчас добрый день. Сегодня у нас очень интересный гость. Возможно, не знает кто-то из наших слушателей, что сейчас у нас в Брянске идет, гремит, шумит аж 27-й международный фестиваль славянской театральной встречи. Там 20 спектаклей, там было продано 5000 билетов на все спектакли, если все считать. И сегодня у нас в гостях один из экспертов, Давид Семенович Бурман, театральный деятель из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Давид Семенович.
4: Здравствуйте, замечательные брянские зрители. Здравствуйте, потрясающие журналисты.
3: Давид Семенович знаком с Брянском, наверное, чуть больше, чем все остальные эксперты. Кто-то из экспертов приезжал и ранее на наши фестивали, а Давид Семенович ставил брянский спектакль. Причем, это было 3 года назад, правильно, не ошибаюсь, соединил, на взгляд, наверное, нашей брянской публики, которая не очень избалована такими интересными проектами, несоединимое. Театр кукол и Островский, и Беспреданницу.
4: Да.
3: Давайте вспомним, как это было, насколько, какие у вас остались сейчас впечатления от той работы.
4: Самое прекрасное – это голоса актеров, которые были артистами в этот момент. Они оживляли неживую природу куклы. Мы же знаем, что пока ребенок не возьмет в руки какой-то предмет, он мертвый. Взяли, и вдруг появилась, потекла эта жизнь. В моем спектакле была забавная история. Две актрисы параллельно играли и одновременно играли одну роль – Агудаловой.
3: Угу.
4: Куклы были тростевые. Это специальная так называемая тростевая марионетка, верховая марионетка, низовая марионетка, которая управлялась с помощью металлического стержня. И она не была особо пластичной. И в этом, в умении оживить эту природу, проявили себя прекрасно артисты театра кукол. Мы живем в театре магии, и у нас есть совершенно фантастическая возможность оставаться в этом атмосфере детства и передавать это детство взрослому зрителю, который как раз и приходил вместе с подростками на спектакль «Беспреданница».
3: Насколько я помню, там еще было много живого плана, то есть актеров, которые выходили на сцену сами и играли лицом, с собой, не только
4: да.
3: куклами.
4: Знаете, что, почему
3: так.
4: это было? Да, это сами актеры, они были служащие этого маленького городка. Они принадлежали этим помещикам и Кнурову, и Вожеватову, и Паратову, и вынуждены были в системе управления подчиняться кукле. И получалось так, что они вроде бы как кукловоды водят куклу, а по факту они ей подчиняются. Единственный персонаж, который оказался странным, это был... Так не доставайся ж ты никому.
3: Да-да-да.
4: Я специально сделал так, чтобы актер, у которого в жизни он носит такие забавные цветные очки, чтобы он в этих очках оставался. И его взаимоотношения с главной героиней периодически пересекались кукольные в живые отношения. Кукольные в живые, потому что система параллельного существования персонажей, когда мы видим одновременно и оживающий предмет, то есть куклу, и людей, которые разговаривают адекватным языком друг с другом, людей, которые передают человеческие эмоции. Это была особенная форма существования актеров вот в этом спектакле.
3: Ну, мы будем надеяться, несмотря на некоторые кадровые перестановки в театре кукол в нашем областном, что в ближайшее время этот спектакль вновь оживет и введется опять в репертуар под вашим руководством.
2: Я все-таки спрошу, как человек далекий от театра, который ни разу не был. То есть театр кукол, он, как правило, открыт для взрослых. Для меня это уже открытие, например.
4: А вы никогда не
3: туда
4: видели?
3: Туда пускают родителей.
2: Родители, это понятно.
4: Но я больше скажу. На мои спектакли, взрослые спектакли, вот, например, в Липецком театре кукол, на спектакль «8 любящих женщин» в театре кукол, билетов не взять. Взрослые люди покупают.
3: Ну, эта пьеса же вполне себе взрослое произведение.
4: Вот-вот.
3: То есть... вот это тут, тот самый момент, да.
2: Понимаете, ну, давай, вы говори, это все в театре крутитесь, а я пытаюсь из лагеря как раз вот далеких людей.
3: Ты говори, это интересно, Давид Семенович,
2: я думаю. Спросил.
3: Ты уже спросил,
2: да? Конечно.
3: Просто у нас на самом деле большинство, по крайней мере, вот пока жителей вот нашего региона воспринимают театр кукол только как детское.
2: Ну, я вот да, чего и спросил.
4: Ну, слушайте, это же парадигма. Она ведь выстроена была специальной политикой в Советском Союзе. Для чего? Для того, чтобы сформировать маленького зрителя. Маленький вырастает, становится тюзовским зрителем, вырастает, становится зрителем драматического театра. А если интеллектуально развивается, то он попадает в высшие сферы театрального и другого искусства, как филармония музыкального искусства. Театр оперы и балета – это наивысшая степень осознания театрального искусства, до которого надо просто дотянуться. А постепенно, постепенно Сергей Владимирович Образцов сам же в своем театре запустил этот процесс самым известным спектаклем «Необыкновенный концерт»,
3: да,
4: который порвал аудиторию всего мира, где на этот спектакль лом был из взрослой публики.
3: Фигурка вот этого знаменитого конферансье у нас сейчас представлена на одной из экспозиций в нашем художественном
4: музее. Ну вот.
3: Да. И, собственно, у нас в Театре кукол есть спектакли, рассчитанные на взрослую аудиторию. Была такая у нас программа, не знаю, сейчас работает или нет, может быть, временно нет, «Суббота по-взрослому», когда во второй половине дня демонстрировались. У нас же есть Островский, у нас есть Чехов.
4: Да.
3: У нас была
4: Бадахоз.
3: Тоже... «Бадахоз». Это совершенно черная комедия, да, потрясающая, да, по испанскому Мильяна. Автору.
2: А вот не знаю по адресу вопрос, а туда билеты реально купить, если человек захочет резко приобщиться, прослушая наш эфир?
3: Реально, реально туда купить билеты. Конечно, показы, вот когда была пресс-конференция открытия старта фестиваля, кто-то из журналистов задал вопрос, а вот если человек сейчас узнал о фестивале и захочет купить билет? Ну вот чаще всего уже все разобрано, потому что о таких вещах нужно заранее. Но, собственно, поэтому и для таких людей мы сегодня и беседуем в прямом эфире Т2 Радио, чтобы люди, которые нас послушают, уж на следующий-то фестиваль купили билеты. Но, тем не менее, показы спектаклей ведутся же круглогодично практически, ну, с перерывом на месяц-два, по-моему, летом. Поэтому купить билеты в Театр кукол можно на сайте, можно и у них там в кассе. Это все очень
4: тут решает. Говорится, надо быть заинтересованным.
3: Захотеть.
4: Да, захотеть и быть включенным в ощущение своей культуры. Потому что формат живого искусства работает через театральное искусство. Формат эмоционального через книги, которые ты читаешь, ну, либо аудиокниги, которые ты слушаешь. А формат визуального через кино. Да, то есть оно в себе сочетает, и ты получаешь определенное... Ну, все-таки театр – это живое искусство. Это единственный вид искусства, который здесь и сейчас, и ты получаешь прямые эмоции, и выходя из этого ощущения, атмосферы, иного звучания, не такого, как ты дома имеешь. Ты включил телевизор, ну, ящик работает и работает, он имеет на это свои определенные функции. Театр, он создает иное соборное пространство. Потому
3: атмосфера.
4: Что атмосфера, да, вот то самое ощущение культурного пласта.
2: Снова вопрос из дальнего лагеря. Телеверсии зачем делают?
4: Потому что это тоже было изобретено в советский период для наших жителей. Не все, страна-то большая. Как ты можешь посмотреть, например, спектакль с участием Евгения Леонова, та же «Поминальная молитва»?
3: «Живя в Хабаровске».
4: Да.
3: Да.
4: То есть для этого ты был включен, и тебе целая эпоха передач. Более того, были специально созданы телеспектакли. Они прямо создавались...
3: Как, и радиоспектакли.
4: Да, как форма приобщения зрителя. Ну, то, что сейчас аудиокнига, да, аудиозвучание, очень много всего. Просто сейчас выбора больше. Другое дело, что темпоритм жизни изменился, поэтому молодежь работает в системе, так называемого, даже уже не клипового, а рилсового сознания, когда очень...
2: Ты еще короче получается.
4: Да, совсем короткое. Там минута-полторы, и все, ему уже следующее, уже ему скучно. А нам важно вложить в зрителя ощущение спокойного восприятия своей культуры.
2: То, чего как раз и не хватает.
4: Да, конечно, конечно. Потому что театр – это место, куда ты приходишь иногда получить очень высокий уровень интеллектуального развития, а иногда просто посмотреть легкую комедию для того, чтобы расслабиться. Все зависит от твоих интересов. И этот выбор вам, кстати, дает местное власть культуры. Вот, кстати, отдельно хочу сказать Марине Александровне спасибо, угу. потому что она удивительный человек, она да. вот как двигатель вот этого точно, культурного да. процесса в регионе, в разных направлениях.
3: Как стержень, да, да. Это согласна.
4: А без людей, вот, кстати, про вас, журналистов, хочу сказать, угу. без вас нету развития. Мы все время будем находиться в таком, знаете, ну, не первобытном общинном строе, но в каком-то низовом, потому что вы формируете направление, вы даете нам вот этот самый толчок, слово современное, вектор.
3: Да-да-да. Мы стараемся. Спасибо. На добром слове. Давайте, Семенович, давайте перейдем к спектаклям, которые вот с тех пор, когда вы у нас поработали, что, где интересного вы успели поставить? Поделитесь с нами, чем особенно хочется поделиться, о чем хотелось бы рассказать.
4: Ну, вот последние три премьеры, которые я осуществил, одна из них в Горловке, я выпустил спектакль «Ревизор». Это очень забавная история, потому что удивительный руководитель театра Артем Тон, Горловского театра угу. «Кукол», с которым мы договаривались, сначала там было труппа, там больше 12 человек. И мы договорились поставить спектакль «Ревизор», понимаете, там что большой состав персонажей. Постепенно к постановке самой количество актеров изменялось. Угу. Когда я туда приехал, оказалось всего 5 актеров. Из них только один мужчина.
3: Как это так произошло?
4: Ну, война.
3: Ах, в этом смысле. Конечно. Да.
4: Горловка же подвергалась. Они мне да. подарили после выпуска спектакля, мне подарили футболку, на которой была надпись «Я ставил в Горловском театре кукол, и мне ничего не страшно».
3: Ну, правильно, да.
4: Вот, и это удивительно. 5 человек играет спектакль «Ревизор». Оторваться невозможно.
3: А персонажей-то там масса.
4: Да, угу. да. Причем главных. Угу. И он играет одновременно и Хлестакова, и Осипа, и много других персонажей. А мужские роли распределены между женским составом труппы. А дальше, естественно, я выпустил спектакль с большим удовольствием в Мурманском театре кукол. Спектакль «Печки-лавочки». Это не по фильму «Печки-лавочки», который угу. Снял мой любимый Василий Макарович Шукшин. Это по его эссе о малой родине. Причем внутри этого спектакля есть еще 3 кукольные истории угу. по мотивам, и сильно по мотивам его произведения «Экзамен», «Критики» и «Как зайка на воздушном шаре летал». Потому что я создал собственные видения этих деревенских историй, потому что жанр деревенская... Это не просто деревенская комедия, а комедия «Деревенская сплетня». Угу. Но самое главное, что это персонаж, главный персонаж, актер Мурманского драматического театра Андрей Шпека, который вернулся из СВО живым после контузии с медалью Жукова. И он непосредственно попадает в этот спектакль как человек, понимающий смысл слова «любовь к малой родине». Угу. Совсем другие ощущения. В этом же спектакле, в этом контексте мы с композитором Игорем Окольниковым на стихи Сергея Есенина очень долго работали, создали песню «Гой ты, Русь моя». Вот если есть возможность, я бы с удовольствием ее...
3: Сейчас Антон нам скажет, сейчас или после рекламы мы можем это сделать?
2: Да нет, я думаю, как раз давайте представим ее сейчас. И хорошо. Потом как раз все. Угу. Как раз и все сказано уже о ней, правильно?
3: Ну, да.
2: Тогда вернемся через песню и несколько мгновений.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
3: Добрый день. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях на 3-2 радио театральный деятель, режиссер, эксперт Международного фестиваля «Славянские театральные встречи» Давид Семенович Бурман. Давид Семенович нам сейчас рассказывал о спектаклях, которые ставил в последнее время в разных городах. Вообще, это очень интересно, что такая география, такой разброс. Скажите, вот есть у вас... Ли, какое-то наблюдение, коли уж мы сказали о Горловке, да, о Мурманске, вот человек, который сейчас актер, собственно, у нас тоже в ТЮЗе есть актер, который вернулся с СВО, ни за что не скажешь по этому веселому, беззаботному парню внешне, но, тем не менее, это же действительно меняет людей. Скажите, есть ли у вас вообще ощущение сейчас, вот в наши нынешние времена, что... Когда вот эти ребята возвращаются, да, идут, в частности, в том числе и вот возвращаются к своей профессии, насколько это правда меняет театр изнутри?
4: Я бы сказал, не театр меняет. Тут же еще важна такая штука, как включенность. Слово «инклюзия» многие воспринимают как некое абстрагированное от реальности жизни, ну, там какие-то люди со сложностями.
3: Ну да.
4: А дословно переводится «включение». Вот театр в этом смысле самый сложный организм, потому что творческие люди обладают особым восприятием жизни, особым. Угу. У него открытые нервы. И очень многие думают, ну, они психически нездоровые, потому что, ну, кто же будет заниматься в здравом уме, создавать что-то? Вот, это любая творческая профессия, угу. Потому что вы же тоже 24/7 работаете, вы мозг, ничего же не останавливается.
3: Ну, наша, да, жизнь...
5: А очень хотелось бы.
4: А это невозможно.
3: А не получается.
4: Да, это невозможно, потому что вы все время в этом процессе. Почему он считается самым тяжелым? Он интеллектуальный. Он должен сочетать мозг и сердце и найти этот баланс. А это так тяжело. Как правило, больше эмоций возникает, эмоциями воспринимается. Ребята, которые прошли настоящий огонь, они более трепетно относятся к ощущению своей родины, а родина – это родня. Угу. То есть это соборное восприятие страны. И они очень долго не понимают. Они, как правило, все приходят уже воцерквленными. Они, как правило, уже не просто прямыми верующими, потому что, когда он мне рассказывал, как они попали в окружение и прятались, закапываясь чуть ли не руками туда, в эти лисьи норы, чтобы от всяких всевозможных дронов... Ну, вам что рассказывать? Ну, да. Брянск, это как никто другой это знает.
3: К сожалению, да.
4: Вот. И потом они тихонечко, он их вывел, и когда они пришли, вдруг оказалось, что они все живые, это было большое счастье для всех. Потому что, ну, уже все, их 10 дней не было. Угу. И он, я ему говорю во время постановки, ты пойми, ты передаешь вот это ощущение радости жизни через восприятие Василий Макарович Шукшином своей родины. Он там про Алтай же рассказывает, да. А ты рассказываешь про всю страну. Ты говоришь про все, потому что не про только сопки Мурманска, где, про которые ты мне все уши прожужжал, про северные, про замечательные сияния северные, угу. Да. Но ты рассказываешь про ощущение культуры страны. Про то, что нас объединяет, про фундамент. вот эта наша необъяснимая любовь, знаете, когда она ощущается? Когда ты вне России.
3: Угу. Это, Со стороны, издалека, да?
4: Да, потому что лицом к лицу ты никогда не поймешь. А у меня это происходило. Я очень много ездил за рубежом. И я, ну, слушайте, самое тяжелое было, когда 2 недели в Германии. И это, когда
3: в Германии это вообще там особый,
4: да,
3: ужас, знаете ли,
4: это
3: контекст.
4: Невозможно. Притом, там все хорошо,
3: ну, понимаете?
4: Там все четко, ровно, спокойно. Там нет никаких... Там в театре я занимался творческим проектом. Но как только я вернулся домой, господи, я хожу по Питеру. Ну, это, кстати, еще ощущение Питера, оно тоже другое.
3: Ну, это максимум, мне кажется. Да. Хочется обнимать все эти столбы.
4: Да, это прямо вот я, когда где-то в другом месте нахожусь, даже в любимой матушке России, на территории, в которой нахожусь, я в какой-то момент вдруг начинаю напевать «Домой!» Потому что вот это ощущение части себя, как принадлежность малого к большому, к великому, вот это передает как раз атмосферу тех ребят, которые там воюют. Потому что они же фактически спина наша. Мы у них за спиной стоим.
3: Да.
4: И вот это неимоверно духовное, очень важное, скреповое, смысловое объединение дает объяснение понятию «соборность». Оказывается, вот оно, вот что значит собор, вот она соборность, когда вдруг ты понимаешь, в театре это не так просто. Это до определенного момента люди все равно как-то абстрагированно к этому относятся, пока тебя лично не коснулось. Это парадоксально. Ну и кроме всего, мы удивительная страна, мы единственная страна в мире, которая всегда живет вопреки.
3: Ну да. Есть такое менталитет.
4: Для всего мира. Они говорят, слушайте, давайте мы им не будем мешать, пусть они сами себя. Потому что когда нам хорошо, мы начинаем искать, кто нам сделает плохо. В одном из интервью, даже целая статья есть, я написал, что наша страна единственная страна, которая любит грабли. Мы разбрасываем эти грабли, наступаем, и каждый раз думаем, а что будет-то, давай проверим.
3: Может быть, это уже не те грабли?
4: Да. Mm-hmm. И все равно на них наступаем. И вот это, с одной стороны, нас объединяет, как, ну что ты, а зачем ты на них наступил? Так вот, ну так получилось. Не мы такая, жизнь такая, да? Вот ребята, которые возвращаются, они приносят с собой наполнение радости жизни и радости любви к своей стране. Постепенно. Это было как после Великой Отечественной войны. Очень долгий процесс. Потом же, вспомните, мы очень долгое время... А, вы не вспомните. Я-то постарше, да? То есть я помню очень хорошо, когда в 70-х годах мы говорили, любимая фраза была, лишь бы не было войны.
3: Угу.
4: Все что угодно, лишь бы не было войны. Потом оно нивелировалось. И потом 90-е годы, потом обман, потом раздраск. И потом постепенное включение в ощущение страны. Я, кстати, нашему президенту за это огромное спасибо, потому что он дал ощущение страны, целого. Не потихонечку, не местечковых вот этих, а страны, когда ты понимаешь, как важно, что такое триколор, что это целая история была, когда придумывали нам разные парадигмы. А на самом деле триколор, чтобы понять, что это такое, да, это вера, белый цвет, чистота, это голубой цвет.
3: Надежда.
4: Надежда и с одной стороны, с другой стороны, той самой голубой крови.
3: Да, да.
4: И красный цвет Отечества. А знаете, как девиз звучит? За веру царя и Отечества. Угу. И мы не изменились. Мы вот в этом ощущении парадигмы поиски батюшки царя живем. Да каждый из нас руководитель своей семьи. Глава семьи есть тот наш царь-батюшка. А главный у нас над нами. Он знает ответы на все вопросы. Важно для себя вот этот скреп русской души не растерять за материальными поисками, потому что мы очень сильно попадаем в потребительство. Ну, я так думаю, постепенно нас жизнь опять тюкает, и мы такой, подождите, нет, все-таки что-то важнее, что-то есть более важное.
3: Да.
4: И этот поиск мы ищем. Вот я это ищу в своих спектаклях. Да? В детских, вот я выпустил в Луганске «Нового золотого цыпленка».
3: Угу.
4: И там у меня отдельная история. Это жили-были дед и баба, и была у них курочка, я бы снесла золотое яичко, да? И дальше два персонажа «Волк и лиса» решили украсть это яичко. Но все пошло не так. Они его украли, а из этого яичка вылупался не курочка рябка, которая птенец, должна нести.
3: Птенец, который выжил.
4: Золотой цыпленок, угу. который мальчик. Угу. И он не будет нести золотые яички. И оказалось, что что-то важнее нечто другое. И волк в конечном итоге говорит, давай я тебя отнесу к своей родной маме, к настоящей. Угу. Потому что нет ничего важнее своей семьи.
3: Вот после... такого вот душа развернулась, ее не будем сворачивать, зачем же это нам нужно, и хочется чуть-чуть только немножко повернуть в сторону нашего фестиваля, который сейчас идет, и я знаю, что уже завершена, да, работа детской площадки.
4: Да.
3: Вот давайте расскажем об этом, и, ну, наверное, без каких-то вот пока, кого награждать будут.
4: Ну да, оценочные мы пока не можем произнести.
3: Без оценочного, просто, да. может быть, поделитесь впечатлениями, вот чем-то.
4: Я могу сказать, ну, конечно же, наполнение этого фестиваля без самого театра, Брянского областного театра кукол, без замечательного директора Александра Николаевича, оно не развивается. Оно, естественно, будет застывшее. Без труппы, которая все время встречает, провожает, помогает, выстраивает. И, а это же нон-стоп. Они показывают по два театра в день, два разных спектакля. Uh-huh. Это, представляете, один спектакль отыграли, надо убрать, быстро поставить, выставить все, свет, звук и так далее. Еще успеть как-то подготовиться, чтобы зритель пришел и почувствовал, как это играется у них дома, на их сцене. Uh-huh. И, конечно, не просто это все, потому что тут еще сидят эксперты, экспертное жюри, люди, которые облечены определенными полномочиями. Вопрос другой, что мы когда рассказываем и объясняем, мы всегда говорим, наша задача мотивировать вас, любить вашу профессию.
3: Не говорить, что ой, этот хороший, этот плохой.
4: Конечно. Да. Мы созидаем. Наша задача сохранить созидание. Разрушить так легко. Построить тяжело. И поэтому показы этих спектаклей давали совершенно уникальное восприятие разнопланового существования театрального пространства и разнопланового восприятия зрителями этого пространства. Ну вот, например, в параллель два интересных неантагонистических направления – это кукольное и тюзовское. Угу. Я впервые не увидел антагонизма. Но обычно говорят,
3: обычно он...
4: да, он есть, потому что, ну, это же кукольники, это своя аудитория, хотя она близка к юношеской. Но она не разрушала, а объединяла. Она, вот опять возвращаясь к соборности, что сделал фестиваль, что славянские театральные встречи сделали? Объединили, с собором сделали, защитили вот эту важную скреповую составляющую и фестиваля, и самой программы. И все спектакли, которые мы смотрели, они наполнены каждый своим маленьким, необычным, ну, я бы это назвал удивлением для зрителя, открытием для зрителя. В «Маленьком цветочке» это световое какое-то решение. Фантастический спектакль из Питера, театра «Унарских ворот» – это соединение антиутопии синтетического театра, театра кукол, театра музыки, живой оркестра, ансамбля. Это бумаги, которые там разрезаны, ты понимаешь, это слова, которые они могут произносить или не могут произносить. И это смыслы. Большие смыслы. Замечательный спектакль Тюзовского, Брянского театра, где ты понимаешь, что спящая красавица, она находится в коробочке, которую играются дети.
3: И они... Сундучки в таком, да?
4: Да, да. Но это прям коробка, где игрушки прячутся.
3: Потом... Ну да, там декорация решена так.
4: Именно так. Угу. Потом коробочка открывается, и вдруг ты понимаешь, ты попадаешь в эту коробку сам вместе с детьми. И это удивительная ансамблевость всех там. Для меня это было откровением. И я очень рад, что Брянский ТЮЗ, независимо от своей тяжеленной ситуации, ну, я уверен, что как... прошлый губернатор, нынешний, приложит к этому максимум усилий, чтобы Брянск звучал и как театральный город, потому что это остро необходимо.
3: Мы на это надеемся.
4: Я уверен, что это так и будет. И я просто знаю, что руководят очень порядочные люди. Дальше это спектакли на тему армянской сказки, да, казалось бы, славянские театральные встречи. Так вот, они объединяют людей разных-разных национальных, да, эмоциональных.
3: Даже китайский был какой-то.
4: Да. Да. Дальше китайский, который привез этот Липецкий. Угу. Нет. Белгородский театр, да. И это удивительно, потому что это тоже конгломерация режиссера из Белоруссии. Это совершенно потрясающий вот смоленский спектакль Скоморошина. Ну и так далее. То есть это... Их всего семь. Да? Но у меня под руками нету программы. Сейчас будет обидно, кому-то же не назвал, как он мог. И мне кажется, что как раз вот это ощущение... разного. А, что, потрясающий спектакль Ярославского театра про Агнию Барто, где была настоящая Агния Барто. Нет-нет, актриса, конечно.
3: Актриса.
4: Но это был театр ее, театр Агнии Барто. И, конечно же, ты понимаешь, как оно все наполняет вот не только театральную сцену, не только театральное пространство, а город вот этим... знаете, как куполом любви, куполом культурного обогащения. И я думаю, что это большое счастье для Брянска – сохранить это и развить. Ну, я уверен, что так и будет.
3: Ну, хочется верить, это всего лишь, несмотря на то, что цифра не маленькая, ну, хочется так говорить, всего лишь 27-й фестиваль.
4: Да, с 1989 года. Это, и... можно сказать, старейший фестиваль на пространстве культуры Российской Федерации.
3: И пусть он остается у нас на долгие-долгие годы. И хочется верить, что вы будете приезжать к нам. Если не на каждый, то часто.
4: Я с радостью.
3: И будем надеяться, что спектакль «Бесприданница» тоже обретет новую жизнь. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли к нам сегодня.
5: Приходите еще. Приятно было познакомиться, послушать. И как-то вот во всех измерениях сегодня оказались, да, Свет?
3: Да. Побыли везде. Антону захотелось в театр. Это главное.
5: Надеюсь, все получится. Всем слушателям спасибо. Кто присоединился позже и хочет переслушать, добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте. До вечера.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 25. Пасмурно, ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Итоги работы по содержанию дорожной сети региона минувшей зимой подвели на заседании правительства Брянской области. Согласно отраслевым данным, более 17 тысяч километров дорог местного, регионального и федерального значения, а также мостов и путепроводов обслуживают брянские дорожные организации. И все это необходимо своевременно очистить от снега и обрабатывать противогололедными реагентами. Отмечается, очистка дорог в период снегопадов велась в круглосуточном режиме, в первую очередь на автодорогах с постоянными автобусными маршрутами и перевозкой школьников. Известно, за 3 года для уборки дорог города Брянска за счет областного бюджета было приобретено 23 единицы техники, из них 8 комбинированных дорожных машин на сумму 193 миллиона рублей. При этом отмечается, имеющегося количества техники недостаточно. Есть необходимость в обновлении автопарка, прежде всего, комбинированных дорожных машин. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформулировать актуальную потребность в технике, а также определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, какую приобретать и прорабатывать конкретные предложения для участия в федеральных программах. Помимо этого, возможность получения региональных субсидий, которые регулярно выделяются. В Брянске началась подготовка к новому отопительному сезону. Отмечается, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима была без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, что позволило предотвратить перебои с отоплением. Ранее сообщалось, правительство России выделит средства на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Кремле ожидают серьезных результатов от предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай. Лидеры двух государств примут декларацию о установлении многополярного мира и международных отношениях нового типа. Обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие вопросы по углеводородам. Обе стороны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный и большой процесс. Москва отмечает, отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики носят разноплановый характер. Помимо торгово-экономического взаимодействия, страны активно развивают диалог в области образования, медицины и культуры. Подчеркивается, любой очередной контакт лидеров России и Китайской Народной Республики создает дополнительный импульс для дальнейшего развития и расширения отношений двух государств. Порядка 15 тысяч беспилотных комбайнов и тракторов внедрил сектор агропромышленного комплекса в нынешнюю весеннюю агротехническую кампанию. Отмечается, применение автопилотов позволяет сократить расходы на посевной материал до трети, а на средства защиты растений до четверти. По отраслевым данным, спрос на системы автопилотирования, основанные на технологиях искусственного интеллекта, за последние 2-3 года выросли в 3-5 раз. В числе причин, прежде всего, нехватка кадров, низкое качество связи, уход зарубежных производителей, развитие отечественных решений в области искусственного интеллекта. Добавлю, правительство России предусмотрело в нынешнем году порядка 1 миллиард рублей на мероприятия по подготовке кадров для агропрома. Предполагается, такие меры позволят в короткой перспективе повысить качество обучения в агроколледжах, чтобы молодежь, которая готова трудиться на селе, знала самые современные технологии в агропромышленном комплексе. Завтра днем погода в Брянске существенно не претерпит изменений. Синоптики прогнозируют плюс 27. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер восточный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: О, сколько нам открытий ярких сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Для тебя я могу растаять тутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться. Для тебя

0: жизнь.
1: Реклама.
2: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке. Пилот Морковка запрашивает посадку.
3: Дача на связи. Посадку разрешаю.
4: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
5: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
4: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
2: Встречаемся в аэро.
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
7: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха плюс 25. Пасмурно, ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
0: Реклама.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». 4 уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8-910-338-68-67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО НСПК. Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: делаешь? В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В России отменяют обязательное требование составления протокола об отстранении водителя от управления перед проверкой на алкогольное опьянение. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Государственной Думой. Юристы и эксперты полагают, что это нововведение в значительной степени упростит работу автоинспекторов и сделает процедуру для водителей более прозрачной и, самое главное, быстрой. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте! Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Внесенные законодательные изменения расширяют полномочия сотрудников госавтоинспекции в части оформления процессуальных документов при подозрении на управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отныне, помимо составления отдельного протокола об отстранении от управления, инспекторы вправе внести соответствующую отметку в иные процессуальные документы, такие как акт освидетельствования на состояние опьянения или протокол направления на медицинское освидетельствование. Аналогичный принцип, кстати, применяется и к оформлению задержания транспортного средства. Допускается как составление отдельного протокола, так и внесение записи о задержании в протокол об административном правонарушении, послужившем как раз основанием для задержания. Данные изменения обусловлены анализом правоприменительной практики, согласно которому действующий протокол, требующий составления до 5 различных документов, включая обязательный протокол об отстранении от управления, даже при отрицательном результате алкотестера, признан избыточным. Учитывая, что на оформление только одного документа уходит порядка 5 минут, и принимая во внимание статистику возбуждения дел об административных правонарушениях за управление в нетрезвом виде и отказ от освидетельств, а это более 400 тысяч раз за год, предложенные поправки признаны оптимизировать процедуру и сократить временные затраты сотрудников ГИБДД.
0: Автомобильные факты.
1: Сокращение количества бумажных документов в определенных ситуациях, конечно, может принести значительную пользу, поскольку около 33,5 тысяч рабочих часов ежегодно будет появляться у сотрудников ГИБДД, и экономия на канцелярских принадлежностях будет тоже ощутимой. Реальность такова, что подавляющее большинство водителей при проверках оказываются трезвыми. В таких случаях, согласно действующим правилам, первичное оформление протокола об отстранении от управления становится чисто формальной процедурой, не имеющей реального значения. И вот от этого устаревшего требования предлагают и избавиться. Законопослушные водители только выиграют от таких изменений, избежав ненужной траты времени, да еще дополнительного стресса. Если же водитель действительно находится в состоянии опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования, информация о его отстранении будет отражена в соответствующем протоколе. Несмотря на прогресс в цифровизации, процесс оформления нетрезвых водителей сегодня остается одним из самых забюрократизированных. Ведь всем же понятно, чем меньше бумажной волокиты будет у инспекторов, тем больше времени они смогут уделить выявлению нарушений правил дорожного движения. Напомню, управление транспортным средством в состоянии опьянения в нынешнем году по-прежнему влечет за собой серьезные правовые последствия, включая крупные штрафы и длительное лишение водительских прав. Размер штрафа достигает 30 тысяч рублей для первичного нарушения, а лишение прав может составить от 1,5 до 3 лет. При повторном нарушении уже грозит уголовная ответственность с реальным сроком до 2 лет. Важно понимать, что даже незначительное превышение допустимой нормы 16 сотых миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле в крови является основанием для составления протокола. Друзья, автолюбители, братья и сестры, призываю вас быть максимально ответственными. Никакого алкоголя за рулем и никакого руля после алкоголя. Это золотое правило, написанное кровью. Это точно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
2: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
3: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодняшнюю передачу хочу посвятить теме заботы и начать ее с такой фразы: «Не делайте ничего для меня без меня». По-хорошему, после этого можно закончить передачу, но я разверну свою мысль. Это фраза о ненужной заботе, о том, что мы иногда делаем для другого, как нам кажется, человека что-то, делая в действительности для себя. Когда мы спрашиваем человека, что ты хочешь, например, получить в подарок на день рождения, он вам говорит, что он хочет получить, вы ему говорите: «Да нет, это ерунда какая-то, давай-ка лучше вот это». Человек говорит: «Я не хочу, я хочу то, что я сказал». «Да нет, тебе это не надо, или это глупость, или это недорого, или ты это завтра не будешь использовать». Какая вам разница? Вы для кого делаете? Для него или для себя? Если для него, имейте уважение, имейте терпение, внутреннюю силу воли, чтобы это не обесценивать. И сказать, что да, ты хочешь это, мы тебе это подарим, например. Или ты хочешь поддержки в такой форме, мы ее тебе дадим. Потому что часто, иногда с человеком в заботе нужно просто посидеть рядом. Ему не нужно задавать вопросы, его не нужно успокаивать. Ему нужно просто, чтобы кто-то побыл рядом, чтобы он мог сам в этом разобраться, чувствуя вот эту вашу заботу. Даже если вам кажется, что с ним нужно разговаривать, он говорит: «Нет, со мной сейчас не нужно разговаривать, сделайте так, как он просит». Вот это забота о другом человеке, исходя из его потребностей, а не из ваших. Если вы делаете наоборот, значит, вы заботитесь о себе, а не о человеке. Поэтому в следующий раз, когда вас кто-то попросит о чем-то, помните эту фразу: «Не делайте ничего для меня без меня». Это был «Метод Карлова».
0: Твое радио твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама. Собирай друзей и приходи в заводской бар. Музыка, вкусные закуски и специальные предложения. Заводской бар. Место хороших встреч. Подробности у администратора. Организатор ООО «Брянск пиво». Предложение действует с 11 марта по 30 апреля.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: 4 мм ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приемов.

0: приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120-Б. Телефон 8-800-234-59-60.
2: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу, всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое и качай вместе с «Аэро».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

Молчи, допей вино, все равно, не все равно, зачем? Он покурит, он устал, был он твой, теперь он стал чужой совсем.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается реализация государственной инициативы по поддержке участников специальной военной операции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, на федеральном уровне в настоящее время принимается большое количество решений, которые направлены на углубление поддержки участников спецоперации на Украине и членов их семей. И в будущем правительство Брянского субъекта Федерации эту поддержку будет продолжать и наращивать. Накануне ключи от специального автомобиля были вручены лейтенанту, действующему участнику специальной военной операции, ветерану боевых действий, награжденному орденом мужества. Отмечу, в настоящее время он продолжает служить родине. Сейчас он работает в военном комиссариате и получает юридическое образование. Добавлю, это уже пятый автомобиль, который передают нашим героям в региональном фонде «Защитники Отечества». Всего же на сопровождении в брянском филиале фонда сейчас находится порядка 8 тысяч человек. Более 16 тысяч обращений поступило с момента открытия филиала. 84% обращений решено положительно. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области реализуют агротехнические мероприятия согласно плану весенне-полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления получено порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. В весеннем севе и последующих обработках участвуют порядка 3500 тракторов всех марок, около 1000 плугов и 900 культиваторов, помимо этого 650 сеялок и более 120 посевных комплексов. Обеспечение безопасности и проведение сельскохозяйственных работ является одной из главных задач агропромышленного комплекса в нынешнем году. Отмечается, именно в приграничных районах области находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский и Стародубский районы региона, расположенные от украинской границы, соответственно, в 10, 30 и 40 километрах. Активное содействие в обеспечении мер безопасности во время сева оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс» Брянск. Итоги работы по содержанию дорожной сети региона минувшей зимой подвели на заседании правительства Брянской области. Согласно отраслевым данным, более 17 тысяч километров дорог местного, регионального и федерального значения, а также мостов и путепроводов обслуживают брянские дорожные организации. И все это необходимо своевременно очистить от снега и обрабатывать противогололедными реагентами. Отмечается, очистка дорог в период снегопадов велась в круглосуточном режиме, в первую очередь на автодорогах с постоянными автобусными маршрутами и перевозкой школьников. Известно, за 3 года для уборки дорог города Брянска за счет областного бюджета было приобретено 23 единицы техники, из них 8 комбинированных дорожных машин на сумму 193 миллиона рублей. При этом отмечается, имеющегося количества техники недостаточно. Есть необходимость в обновлении автопарка, прежде всего, комбинированных дорожных машин. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформулировать актуальную потребность в технике, а также определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, какую приобретать и прорабатывать конкретные предложения для участия в федеральных программах. Помимо этого, возможности получения региональных субсидий, которые регулярно выделяются. Подготовку к летней оздоровительной кампании в Брянской области обсудили в правительстве региона. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, всеми формами отдыха планируют охватить более 47 тысяч детей. На приобретение путевок в загородные лагеря и санатории, организацию пришкольных лагерей и проведение профильных смен из областного бюджета выделено порядка 405 миллионов рублей и будет задействовано 365 организаций. На отдых в федеральном центре «Артек», «Орленок», «Океан и смена», а также «Алые паруса» поедут 330 одаренных талантливых брянских ребят. Это отличники учебы, победители олимпиады, спортсмены. Также будет организован отдых 250 детей, чьи родители погибли в ходе специальной военной операции. Добавлю, уже несколько лет подряд в Брянской области отдыхают ребята из подшефного города Брянка Луганской Народной Республики. В этом году наши оздоровительные лагеря примут 170 детей. Сейчас все учреждения отдыха проходят проверку межведомственной комиссии. Завтра днем погода в Брянске существенно не претерпит изменений. Синоптики прогнозируют плюс 27. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер восточный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Лето уже на старте. Приглашаем в детский лагерь «Ровесник». Страну детства, место удивительных встреч и ярких впечатлений. Творческие мастерские, авторские программы и спортивные состязания. «Ровесник». Четыре уникальные смены уже ждут вас. Забронируйте путевку на ровесник32.ру или по телефону 8 910 338 68 67. Вместе сделаем яркое лето.
4: 12+.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32-71-04.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Над серебристой Десной, как входные ворота в огромный массив брянского леса, с ажурными сплетениями и четкими узорами величаво стоит голубой мост. Три темно-голубые, громадных размеров ребристые фермы на мощных опорах с южной стороны полудугами замыкали берега, продолжая прямую линию железнодорожной магистрали. Железнодорожный мост через Десну вовсе не голубого цвета, а серого. А вот издали, когда его контуры выделяются на горизонте, создается впечатление, что он голубой. Так в народе его и называют – голубой мост. Этот мост в годы войны имел огромное значение для немецкой армии. Из Германии по дороге Гомель-Брянск по мосту круглосуточно проходили эшелоны с живой силой и техникой. В обратную сторону фашисты везли все то, что успели награбить на захваченных территориях. Дорога эксплуатировалась с предельной нагрузкой. Понимая стратегическую важность данного объекта, немцы усиленно его охраняли. У моста были сооружены оборонительные укрепления – окопы, доты, дзоты. Подходы к мосту были заминированы. Окопы между собой сообщались и имели заграждение из колючей проволоки. Все деревья и кусты у Десны были вырублены. По краю леса была протянута проволока с нанизанными пустыми консервными банками. При любом шорохе или звоне консервных банок фашисты открывали уничтожающий огонь. Даже заяц не мог незаметно проскочить. Мост можно было взорвать, лишь имея большие силы и хорошо подготовленных специалистов.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.
3: Реклама.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
9: Где встречается такое, что земля над головой?
10: Не знаю. Где?
9: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
10: Где?
9: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
10: О, это я знаю. В автокресле.
11: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

город тоже будет наш. Стоит городище до сих пор, стоит объездная от самолета до путевки. И надеюсь, рано или поздно это все рассосется. Но самое главное, что никуда не денется и программа «Студия 98», которая начнется уже через 25 минут на этой же станции.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 19. Пасмурно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
1: Готовь сани летом, а телегу зимой. На оперативном совещании под председательством Егора Ковальчука обсуждали, как улучшить дорожную обстановку в области будущей зимой. Что решили, узнавала я, Александра Савельева.
2: Важная встреча. О чем временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук говорил с бизнес-сообществом, узнала я, Ольга Макушникова.
3: В администрации города Брянска состоялась церемония чествования победителей конкурса на соискание денежного поощрения лучших работников культуры и искусства города Брянска. С награжденными пообщалась я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Нет, вы не ошиблись. Это не Европа Плюс, это по-прежнему 3-2 радио и программа Студия 98. Антон Запорожец, Алексей Тарасов.
1: Принес кассету. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сейчас опять люди будут думать, что за кассеты, что это за наркоманы в эфире. А ну, наркоманы, да, вот Денис Призрак, например, пришел.
2: Плавный переход. Я вообще случайно здесь оказался.
0: Чайку нам сделал, зато представляешь вообще.
2: С работы на работу.
1: Отлично.
0: И это...
2: Что мы сегодня будем слушать?
1: Была группа DNCE, американская поп-группа.
0: Рок-поп. Да, вот это именно она и была.
1: Да.
0: И это Live с MTV Malta 2017.
1: Угу. О, и трек, кстати, 2017 года.
0: Ничего себе, какое совпадение.
1: Отлично.
0: Был такой телеканал, конечно, там раньше вот телевидение музыкальное было. Померло в 2026 преимущественно. Да.
2: А что же случилось?
0: А стриминги захватили, мне кажется, этот мир, да?
2: Молодежь, правила молодежи теперь.
0: Кто будет смотреть музыку по телевизору? Разве что...
1: Да.
2: Теперь все смотрят шоу.
1: Ну, 20-й же канал еще работает.
0: Куда он денется? И то там порой такие шоу показывают вообще.
1: Ну, я не смотрел, честно. Не знаю, что работает, как бы, а вот в списке выпадает.
0: Стало время перевернуть календарь.
1: Отличный
0: отрывной.
1: Повод, давай. Чей
0: а сегодня
1: день?
0: Их крайне мало. День фармацевтического работника в России.
1: Угу, это важная работа.
0: Я считаю, как не придешь в аптеку, все девки красивые и молодые. Или аптеки не те выбираю, или как-то вот так повелось.
1: Так, я нахожу и другие аптеки.
0: Ага, угу. Да?
1: Да.
0: Ну, хорошо. И, в общем-то, Всемирный день честной игры, там, про спорт, про честную игру. Mm-hmm. Это думать надо, а думать во вторник 8 вечера, 7 вечера. Оно как бы, ну...
1: И все? Это все события этого дня?
0: Ну, в целом, да.
1: А что там по календарю? Сеять, пахать? Есть такое?
0: Все
1: то, что мы любим.
0: Все-таки ты решил, да?
1: Давай, народные приметы найди.
0: Иов Горошник сегодня.
1: Угу.
0: Да, в этот день говорили, приходи работать на белые горохи. Горох и бобы были доступны всем, даже беднякам. Ведь не зря существовала присказка «остаться на бобах». Это как я после того, как Ниву из Навли забрал из ремонта. В целом, как бы подходит вот эта вот история.
2: Что вот здесь происходит? Меня давно не было, у вас какая-то новая рубрика.
0: Денис, концепция не поменялась в целом. Как бы, ты думаешь, мы готовились?
2: Звучит, как будто бы вы на консультации с психологом. Что-то рассказываете, истории жизни какие-то.
0: А это в понедельник 25-го Карлов придет.
1: Уже больше на обследование психиатра похоже.
0: Именно поэтому мы стараемся в 7 вечера, чтобы поменьше народа все-таки слушало.
2: Сейчас все водители маршруток такие обделенные.
0: Водители-то ладно, главное посетители маршруток.
2: Посетители маршруток, да.
1: Пассажир, да.
0: Наши контакты. Группа 3-2 радио ВКонтакте, там есть видеотрансляция. Там можно посмотреть на Дениса, можно на Алексея, на меня там посмотреть немножко.
1: И послушать.
0: На проходящих людей мимо нашего проходного двора.
2: Все уже настолько, да?
0: О том, что это не радио «Местечковая шляпа», можно написать анонимно на сайте 32radio.ru.
1: А еще можно написать, кстати, под трансляцией во ВКонтакте, в группе 32 радио. Там тоже есть комментарии.
0: Да.
1: А мы их даже читаем.
0: И у Алексея в личке тоже есть свой какой-то приватный чатик со слушателями. Да. А теперь уходим на рекламу,
1: и вернемся с пластинкой.
0: Денис, а ты надень наушнички, вот надень.
2: А я как-то...
0: Да, вот, да, все-таки.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
4: Готовь, Саня, летом, а телегу зимой. На оперативном совещании под председательством Егора Ковальчука обсуждали, как улучшить дорожную обстановку в области будущей зимой. Что решили, узнавала я, Александра Савельева.
5: Важная встреча. О чем временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук говорил с бизнес-сообществом, узнала я, Ольга Макушникова.
6: Вот в администрации города Брянска состоялась церемония чествования победителей конкурса на соискание денежного поощрения лучших работников культуры и искусства города Брянска. С награжденными пообщалась я, Светлана Кондратьева.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
7: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
8: Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
9: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
10: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот Морковка запрашивает посадку!
11: Дача на связи! Посадку разрешаю!
12: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком! Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая!
13: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи!
14: Прогноз на май благоприятен для дачников! Погода радует, аэропарк помогает!
15: Встречаемся в аэро!
16: Ваша свадьба в самом сердце города. Ресторан «Севен» – воплощение вашей мечты. Исторический особняк, интерьеры, от которых замирает сердце, изысканная кухня и великолепный сервис. Семь – значит семья. Ресторан «Севен» – ваш счастливый номер. Брянск, площадь Карла Маркса, 7, 32, 17, 17.
17: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
18: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
19: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
20: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
0: Начинается. В общем, у нас есть пластинка Пола Маккартни. Мне кажется, мы ее вторую сторону поставили уже раз 10 за программу. И...
1: Не, мы ни разу не ставили вторую сторону. Первую ставили.
0: Мне кажется, вот мы так каждый раз говорим.
1: Да.
2: Я не знаю, слушают ли нас маршрутчики сейчас, но я хочу сказать,
0: что... Все-таки у тебя травма какая-то от маршруток, да, есть?
2: Я просто давно не катался, соскучился.
1: Тебя высаживали?
2: Нет.
0: Денис, понимаешь, ты вообще из маленького города и относительно молод. А если вспомнить «Газели», сейчас, конечно, Алексей что-нибудь про рафики может сказать, но ладно.
1: Были рафики, да.
0: Да, я как бы просто не застал. А,
1: нет, я застал то время, когда и возили людей на всем, что ездило.
2: На пазиках вот этих вот,
1: которые... хоть немножко было похоже на автобусы.
0: Брянску повезло, что все-таки Брянск пазики миновали, но я вспоминаю эту желтую маршрутку.
1: 29-й
0: я маршрут. Только 29-й помню, да, и царство небесное той женщине, которая из него вывалилась, конечно.
1: Весь был напичкан пазиками одними.
0: Нет, 29-й, да, это был чисто пазиковый маршрут.
1: Они ездили, они встречались.
0: Ты вспомни «Орел», который буквально в том году весь на пазиках
1: работал. Нас же тоже недавно обновили на пазике.
0: А, не, ну это... Короче, как по голове била вот эта ручная дверь в «Газели», если ты не подготовлен.
1: Да.
0: Она без головы могла оставить вообще.
1: А еще туда, когда залезало 28 тысяч человек, то тот, кто был у двери, всегда выходил с зубатыми отметками от двери.
2: Господи, это вот страшилки.
1: Рейка, по которой, да, колесо ездило, она вся была в солидоле, короче.
2: Дорогие слушатели, они специально пугают молодежь, чтобы мы больше на радио не приходили, мне кажется, в этом дело.
1: Это было счастье. «Газели» это было счастье. Мало того, что заходишь туда в три погибли, согнувшись.
0: А я когда из Шараги возвращался...
1: А еще так едешь иногда.
0: Из Шараги возвращался, там на 45-м маршруте такая белая маршрутка работала с каноничной женщиной. Маршрутчицей такой прокуренной.
2: Каноничная женщина. Звучит как супергерой.
0: Слушай, раз ты житель Фокинки, наверное, может тоже
1: заставить. Она и жила в Фокинке.
0: Ага.
1: Да. Я не заходил в эту маршрутку, я боялся. Ну, так устрашающе выглядело
0: за рулем. Не ты один вообще.
2: А в Курске много маршруток каких-то, на крышах которых газовые баллоны. Это что? Это для чего?
1: Это чтоб наверняка. Шансов, чтобы не было.
0: А вот на югах нашей необъятной родины, там вот эти желтые маршрутки еще не сгнили, короче,
1: до сих пор ездят. А в пазики ездили пару лет назад, много пазиков.
0: Я когда в январе в Минводы прилетел, думаю, ну, как бы какое мне такси, надо на маршрутку. А там пришла вот эта газелька, короче, и пятая точка торчала из двери, когда посадка была окончена. А у меня еще и багаж был. И, в общем, не срослось.
1: А с вами еще там ехал чемодан с инструментами, пару запасных колес, как правило. Они все вот там вот в салоне. Да чудо были маршрутки.
0: Слушай, у нас надо программу «Старожилы» переименовать. Радиоверсия, да,
1: наверное? Не, надо что-то свое авторское, не знаю.
0: Что по Полу Маккартни вообще?
1: У нас пластинка Пола Маккартни. А вот эксклюзив для Советского Союза, созданный, записанный. «Снова в СССР» называется альбом. Пол Маккартни. Записали его в понедельник или во вторник. Ну, так написано на пластинке. Вот записано.
2: Как вкусно ты выпил.
1: Записано в понедельник, 20 июля 87 года. И во вторник, 21 июля 87 года. Там барабанщик менялся. Пару песен. Да.
2: У меня всегда была цель послушать этот альбом, но не доходили в уши. Вот сегодня будет повод.
1: Приписка на пластинке. Выпуском этой пластинки, подготовленной специально и исключительно для Советского Союза, я как бы протянул руку мира и дружбы советским людям. И подпись Пол Маккартни.
0: Ну, обложка стильная для Советского Союза, давай
1: слишком так сказать. Пол Маккартни, да, слушайте.
2: Нет, ну красная звезда же есть, и даже желтенькая.
1: С двумя буквами «Си», да, здесь не ошиблись. Похоже. Маккартни, да. Просто да. Могли подписать кто угодно.
0: Слушай, я все включил. Осталось попасть иглой.
1: А, так это, да?
2: А у нас эфир еще идет?
1: Я торможу теперь.
0: А куда он денется?
1: Идет, да.
0: До 9 вечера.
1: Песня заиграла резко.

0: так и закончилось.
1: В моменте мне... Где-то микрофон был. Эй,
0: тихо.
1: В моменте мне показалось, она будет бесконечно играть.
0: Ну, Денис, ты как самый желающий послушать данное творение специально для СССР, как вы оцениваете, как музыкант, данную пластинку?
2: Ну, я послушал здесь прям отсылки к каким-то кантри-песням. Я не знаю, как это связано с СССР, но... Звучит прикольно. Нужно потом переслушать, когда вы мне не будете мешать, и точно уже сказать. Так прикольно. Мне нравится, что Пол Маккартни до сих пор выступает, выпускает песни. Я на него
0: подписан. Алексей, мне кажется, или, наверное, надо переставать крутить на 3-2 радио группу «Призраки в моем городе».
2: Ну, да. Нет, не нужно, не нужно.
1: Что-то мешает.
2: Нет, да, просто да, с вами очень интересно разговаривать, и музыку перестаешь слушать, понимаете, в этом дело.
1: Да, интересно.
0: Тут мы со дня радио доедаем последние сладости для тех, кто не подсматривает нашу прямую трансляцию в группе ВКонтакте. Все довольно вкусно оказывается. И у нас до конца часа остается не так уж много времени. Мы хотим сегодня... Я не сговаривался, меня никто не просил. И об этом я расскажу, наверное, как раз после рекламы. Определенной... Ну, там не только реклама, чего там только нет. И, наверное, да. Денис, ты наушнички не снимай.
2: Блин.
3: 97.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
4: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 19. Пасмурно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
5: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: С праздником, любимый город! Твое 3-2 радио.
6: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
7: Готовь, Саня, летом, а телегу зимой. На оперативном совещании под председательством Егора Ковальчука обсуждали, как улучшить дорожную обстановку в области будущей зимой. Что решили, узнавала я, Александра Савельева.
8: Важная встреча. О чем временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук говорил с бизнес-сообществом, узнала я, Ольга Макушникова.
9: В администрации города Брянска состоялась церемония чествования победителей конкурса на соискание денежного поощрения лучших работников культуры и искусства города Брянска. С награжденными пообщалась я, Светлана Кондратьева.
6: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
3: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
10: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
11: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в 58-19-66.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
0: А иначе по какой причине ты нас еще слушаешь, если не едешь с работы?
2: В маршрутке.
1: Да.
0: Маршрутки мы уже обсудили, троллейбусов почему-то не коснулись.
1: О, понеслось.
2: А вот почему у нас нет трамваев?
0: Мне когда-то, по-моему, в Смоленске таксист заливал, что дублер Московского проспекта это была заготовка про трамвай. Насколько это наркомания?
1: Я тоже слышал эту историю.
0: От какого ты таксиста слышал эту историю?
1: От разных таксистов.

0: цены, я удивлен был даже.
1: Понимаешь, в Навле проехаться на такси сейчас дороже, чем в Брянске.
0: Просто вообще. Там фраза, да, действительно, особо не поездишь, да, там вот, особо не поездишь по Москве.
2: Ну, там и час, пробки, час пик, и да, цены. Это,
0: вот. Цены, я бы не сказал, что они
2: прям... А вот друзья из Москвы, когда приезжают ко мне в гости в Брянск, они всегда хвалят наш город за то, что у нас очень дешевое такси.
0: Mm-hmm. Вот, это плохо.
1: Где-то взгрустнулись одни таксисты.
0: Это плохо, что да. Очень дешевые.
1: Я считаю, что надо вот, вот этих вот людей, там еще кто-то там даже на Волге стоит у первого Брянска, как бы, ну, как говорится, на лоха вот этих вот. Это вот в 2026 году считаю странностью немножко.
2: Ну, которые стоят, да. Зазывают такси-такси или что?
1: Да. Ну, там, которые говорят 340, а потом берут 3140 рублей.
0: Да, немножко в каменный век так это откидывает нас.
1: А я, кстати, вот был в Самаре в мае или в июне. Тяжело запоминать сейчас, как бы.
2: Конечно, ты часто куда-то ездишь.
1: Да нет, как ты успеваешь я впервые вообще? В жизни на бомбиле из аэропорта уехал, прикиньте. По своей воле.
0: И что, у тебя себя остались отчет. Деньги на дальнейшее путешествие?
1: Именно поэтому все программы 3-2 радио уйдут в отпуск в июне, как говорится.
0: Отрабатывать такси.
1: Не, я приехал, а прилетел я где-то в 23 часа, а в Самаре аэропорт находится между Самарой и Тольятти, до любого города, там километров 40.
0: Там название интересное, я забыл.
1: Курумоч, по-моему.
0: Да, Курумоч.
1: И да, ну с ударениями у нас всегда были проблемы. И я достаю сотовый телефон, приложение, он мне говорит, вы 26-й в очереди. То есть там виртуальная очередь у аэропорта, у таксистского
2: приложения. Есть приложение?
1: Нет, сейчас. Я отстоял эту очередь виртуального 26 человек.
0: Ты там никогда не станешь первым. У Бомбил, да, приложение, это всегда 26-й в очереди.
2: И... Заплати, чтобы стать первым.
1: И мне назначили машину, которая стоит в какой-то деревне, и до меня ехать минут 40. Я думал, нифига себе очередь. Класс. Отстоял. Я решил отменить все-таки этого замечательного человека. А перед этим от меня отказались 10 человек.
0: Дальняя подача, плюс 2000.
1: Ладно, не буду имена цитировать. Я хотел, но... Недолго, мне кажется, я бы это цитировал. Я решил отстоять вторую очередь.
0: Тоже 26-й?
1: Ну, там, да.
0: Тоже, я же говорю, все начинается с 26-го.
1: Тоже было прилично. Потом мне, опять от меня начали отказываться люди. И тут на Солярисе добрый таксист Улукбек в открытое окно кричит: «Яндекс такси, поехали!»
2: Яндекс.
1: 1000 рублей. Я говорю, 1000 рублей? Там, говорю...
2: По машинам.
1: В сомнительное место, недалеко от автовокзала. Поехали. И реально довез. Ехал, конечно, как гонщик просто. Вот вообще. Для него не существовало никаких законов физики. Он ругался матом на ВАЗ-2109, там, где вместо габаритных огней были автоматы Калашникова. Своеобразная была поездочка, но реально дешевле Яндекса довез. И... Не то чтобы я пропагандирую, Бомбил просто. Он, видимо, мимо Яндекса как бы все нормально заработал. Ну, опять-таки, это про троллейбусы мы, видимо, поговорим в следующей программе.
0: Да.
1: Сегодня я...
0: Это был разговор про троллейбусы.
2: Надеюсь, этот таксист тебя слушал сейчас.
1: Да, в Самаре, конечно.
0: Очень, да.
1: Через умную колонку Алисы, скорее всего.
0: Да, у меня в машине там ездит с ним.
1: Я сегодня гулял по работе.
0: Ух ты.
1: В рабочих чатах там заседал.
0: Неожиданная поездка у тебя была сегодня.
1: У нас есть такой человек, которого мы очень часто упоминаем, но которого никто не видел. Некто Стас, который вот занимается у нас прямыми трансляциями. Это когда красиво.
0: Давай через неделю его покажем. Он же должен быть с нами.
1: Все-таки да. Ну, то, что будет через неделю, это будет, конечно, через неделю. И он сегодня на такой видеохостинг, довольно старый, известный, Рутюб, залил видеотрансляцию. Какую видеотрансляцию? Запись концерта такого брянского. Там что-то шумфест, еще что-то.
2: Мини-фестиваля даже.
1: Да, и думаю, блин, гляну, что там показывают, что он там наснимал, интересно все-таки. И мотнул прямо на эту песню, которая сейчас прозвучит. И я такой удивился, думаю, блин, а вот почему песня нормальная, а на радио никто не занес? Обычно как-то Влад хотя бы пишет из брянского шума, типа, вот там песня, и Влад куда-то пропал, недавний именинник.
0: Ты решил сам найти человека, который должен был занести песню.
1: Я решил сначала найти эту песню, и песни это я не нашел, думаю, о, концепция подходит, я прямо из этого ролика ее и нарежу. 8 гигабайт трафика было потрачено на то, чтобы это с Рутюба скачать. Ну, как бы не что там за кассетой до Стаса дайте, я не искал легких путей. Все нарезал. И в принципе, Дениса звать даже не планировал. Перед эфиром он встретился в коридорах телекомпании «Брянская губерния». Он почему-то вечерами ходит здесь.
2: Я здесь работаю.
0: Под елкой мне встретился.

0: да. И, Юра, слушай, вот песни там у вас есть, все дела, что там, как. Мы же говорим, может, мы тебе по телефону позвоним? Я приду.
1: Лично проконтролирую, что
0: и
1: вы пришел, тут говорите.
0: И чаек нам сделал. И вот это самое. Денис, что да. это было за мероприятие вообще?
1: Это был мини-фестиваль брянских классных групп.
0: А чем мини-фестиваль отличается от фестиваля?
1: Ну, я думаю, тем, что обычный классический фестиваль — это всегда open-air какой-нибудь, да, прям масштабный. А это было в заведении, в хорошем заведении. Я не знаю, можно ли назвать название.
0: Ну, если хорошее, то можно.
1: Цензура. Ага. Вот. И, значит, фишка этого мероприятия была то, что мы позвали туда как раз-таки Стаса, и даже не позвали, он сам предложил заснять все это, классно смонтировать, и для, ну, для нас это полезно тем, что у нас, по сути, есть портфолио живых выступлений, классно звучащих и классно снятых.
2: Стас также и к нам попал, он сам предложил.
1: Да. Вот. И все, он нам снял концерт, смонтировал, и сейчас, как я понимаю, мы послушаем песню из этого концерта.
0: А почему
1: нашу?
0: Ее нельзя нигде там скачать, нормально послушать?
1: Мы ее только сочинили, мы на репетициях ее прогнали пару раз, мы знаем, как ее играть и так далее, и спеть, но мы ее еще не записали.
0: А ты прикладывал к руку к сочинению?
1: Конечно.
2: Нужно кассеты доставать и записывать сейчас с радиоприемника.
1: Да.
2: Опять эксклюзивчик.
1: Как в 90-х. Я сочинил практически все гитарные партии, и с барабанщиком мы посидели, барабаны настучали, а текст придумал наш гитарист Дима. Ну, в общем, командная работа, и эта песня, да, действительно многим нравится с концертов, и нам самим очень, мы уже хотим ее скорее записать. Но в этом году, я думаю, она выйдет даже.
0: Денис, а как вы считаете, кто ваша аудитория? Для кого вы пишете музыку? Видите ли вы этих людей?
1: Никогда не устану повторять. Наша аудитория — это девчонки.
0: Молодые хотя бы?
1: Молодые девчонки, конечно. Но это же наша работа — петь для молодых девчонок. И, кстати, вот на обложку этого сингла, когда мы его запишем, мы хотим устроить фотосессию одну из наших слушательниц. Мы будем там устраивать небольшой конкурс. Подробности я потом расскажу. Но если... Ну, я потом все равно эфир выложу в нашей паблике вот этот. И у вас есть возможность поучаствовать в создании песни. Визуально обложку сделать. Вот. Нам нужны именно девчонки. Потому что песня называется «Девочка из прошлого».
0: А не проще и сгенерировать какую-нибудь красивую?
1: Я против. У нас красивые фанатки и слушательницы. У нас... Я против ИИ. Особенно в плане творчества. Если это как-то по работе помогает, можно. Но я ж могу сам сочинить, могу сам там обработать фотографию. Зачем мне ИИ?
2: Вот.
1: Вот так.
0: Ну, слушай, жалко, что радио не передает видео. Денис там довольно хорош, конечно, в этом лайв-выступлении. Ему на гитару даже GoPro приклеили. Вот, в целом, да, там, как бы Стас снимать умеет, конечно. Как там говорится, профессиональная видеосъемка, 8-930.
1: Мы скоро это все выложим, все увидят, посмотрят. И, возможно, другие коллективы музыкальные поймут, с кем нужно работать.
0: А вот именно девушек, которые там-то выкрикивал во время исполнения, они случайно?
1: Да, это честно, рандом. Чтобы никого не обидеть, я специально не готовил имена, и пока играл песню, я думал, какие имена я буду кричать.
2: Те, кого не выкрикнул, обиделись.
1: Да,
0: надеюсь, что нет. Есть вероятность вообще. Ну, это, напоминаю слушателям, это будет лайв как раз из этого самого концерта. И там, ну да, не то чтобы радийное звучание, но...
1: Да, это живой звук.
0: А это ты его...

0: все равно не хочу выключать. Там будет атмосфера концерта.
1: Так, о девочках и из прошлого. Кажется, у кого-то сегодня был день...

0: Они, по-моему, начинали перед каждой песней, судя по тому, что я смотрел. И у нас последний трек зарубежный влезает. Это
1: известная группа.
0: Наоборот, неизвестная. Купять. Они именно сегодня, только в 2016 году, выпустили третий студийный альбом.
1: О, 10 лет назад.
0: Звучит неплохо.
1: А песня с этого студийного альбома?
0: Именно, конечно.
1: Класс. Включай.

0: В Шибенце 8 вечера. Вы слушаете студию 98.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Итоги работы по содержанию дорожной сети региона минувшей зимой подвели на заседании правительства Брянской области. Согласно отраслевым данным, более 17 тысяч километров дорог местного, регионального и федерального значения, а также мостов и путепроводов обслуживают брянские дорожные организации. И все это необходимо своевременно очистить от снега и обрабатывать противогололедными реагентами. Отмечается, очистка дорог в период снегопада велась в круглосуточном режиме, в первую очередь на автодорогах с постоянными автобусными маршрутами и перевозкой школьников. Известно, за 3 года для уборки дорог города Брянска за счет областного бюджета было приобретено 23 единицы техники, из них 8 комбинированных дорожных машин на сумму 193 миллиона рублей. При этом отмечается, имеющегося количества техники недостаточно. Есть необходимость в обновлении автопарка, прежде всего, комбинированных дорожных машин. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформулировать актуальную потребность в технике, а также определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, какую приобретать и прорабатывать конкретные предложения для участия в федеральных программах. Помимо этого, возможность получения региональных субсидий, которые регулярно выделяются. В Брянске началась подготовка к новому отопительному сезону. Отмечается, несмотря на мороз и обилие снега, минувшая зима была без серьезных аварий. 350 котельных устойчиво подавали тепло почти в 3000 домов. Благодаря налаженному взаимодействию с управляющими компаниями оперативно устранялись возникающие ситуации, что позволило предотвратить перебои с отоплением. Ранее сообщалось, правительство России выделит средства на подготовку к отопительному сезону в пострадавших населенных пунктах приграничья. В кабинете министров отметили важность обеспечения теплом и водой жилых домов и организаций в наиболее пострадавших населенных пунктах Брянской и Белгородской областей, для чего уже приобретены модульные котельные. С этой целью выделено соответствующее финансирование. В Кремле ожидают серьезных результатов от предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай. Лидеры двух государств примут декларацию о установлении многополярного мира и международных отношениях нового типа. Обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие вопросы по углеводородам. Обе страны, российская и китайская, весьма аккуратно относятся к формулировкам, учитывая, что в нынешней ситуации все переговоры – это очень сложный и большой процесс. Москва отмечает, отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республики носят разноплановый характер. Помимо торгово-экономического взаимодействия, страны активно развивают диалог в области образования, медицины и культуры. Подчеркивается, любой очередной контакт лидеров России и Китайской Народной Республики создает дополнительный импульс для дальнейшего развития и расширения отношений двух государств. Порядка 15 тысяч беспилотных комбайнов и тракторов внедрил сектор агропромышленного комплекса в нынешнюю весеннюю агротехническую кампанию. Отмечается, применение автопилотов позволяет сократить расходы на посевной материал до трети, а на средства защиты растений до четверти. По отраслевым данным, спрос на системы автопилотирования, основанные на технологиях искусственного интеллекта, за последние 2-3 года выросли в 3-5 раз. В числе причин, прежде всего, нехватка кадров, низкое качество связи, уход зарубежных производителей, развитие отечественных решений в области искусственного интеллекта. Добавлю, правительство России предусмотрело в нынешнем году порядка 1 миллиард рублей на мероприятия по подготовке кадров для агропрома. Предполагается, такие меры позволят в короткой перспективе повысить качество обучения в агроколледжах, чтобы молодежь, которая готова трудиться на селе, знала самые современные технологии в агропромышленном комплексе. Завтра днем погода в Брянске существенно не претерпит изменений. Синоптики прогнозируют плюс 27. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер восточный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Дамы и господа, Пелагея!

0: А когда еще у нас Пелагея заиграет, да?
1: Ну, весной. Это, все сразу поняли, да, из чьей фанатеки данная композиция. Тем временем мы потеряли Дениса Призрака и, вероятно, до конца этого вечера. Вот так вот и связываясь с женщинами, да?
0: Совершенно верно.
1: И все, потерянный человек сидел, да, хорошо чаи пил, да, про музыку, да, рассказывал. Да. И где он теперь вообще? Где? Наступил второй час программы «Студия 98», и чем ближе к концу часа, тем своеобразнее может звучать
0: больше,
1: музыка.
0: Больше дичи.
1: Будьте готовы.
0: Мне, кстати, ну это Николай Носков, экс-пар Горького, с Пелагеей, «Весна», «Паранойя», песня.
1: Не, классно, классно, олдскульно, прям. Да. У нас есть комментарии. Доброго и уютного вечера, Антон Алексеев. Вечер по-настоящему уютный, с чайком.
0: От кого же комментарий? Меня загораживает просто стойка микрофона.
1: Давай экран. Подумаем, давай подумаем. Так, надо подумать. От Кристины.
0: Только хотел сказать.
1: Есть такая информация, да. Лучшие вторничные вечера только в вашей компании. Ты и ж. Компании 3-2. Радио.
0: Спасибо, Кристина. Доброго
1: вечера. Скоро не будет у тебя вечеров, Кристина, и непонятно, радоваться или не радоваться так, таким историям. Мы все-таки вот следующий вторник хотим завершить этот сезон, который мы отработали почему-то без отмен. Как-то вот жизнь у нас интересно сложилась. И если там подводить статистику, да. Алексей провел эфиров больше на парочку.
0: Да.
1: Ну да, я один раз без тебя оставался, было скучно и одиноко.
0: И ты психанул и ушел раньше времени, я помню.
1: А, да?
0: Да, я подслушивал просто, да.
1: Ну, а когда я не на эфире, я тоже, видишь, подслушиваю.
0: А я, да, я был и один, и не один, и...
1: У тебя зато, как правило, Стас почему-то. Вот когда меня нет, есть Стас.
0: Была Екатерина, был Денис, Стас, и еще там друг со мной был.
1: Да, ситуации бывают разные. Ну что, пластинка у нас тоже есть, причем пластинка классная, но про нее мы вам ничего не скажем, потому что нам надо уйти. Но не навсегда.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
3: Готовь, Саня, летом, а телегу зимой. На оперативном совещании под председательством Егора Ковальчука обсуждали, как улучшить дорожную обстановку в области будущей зимой. Что решили, узнавала я, Александра Савельева.
4: Важная встреча. О чем временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук говорил с бизнес-сообществом, узнала я, Ольга Макушникова.
5: В администрации города Брянска состоялась церемония чествования победителей конкурса на соискание денежного поощрения лучших работников культуры и искусства города Брянска. С награжденными пообщалась я, Светлана Кондратьева.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Брянский городской водоканал приглашает на работу слесаря аварийно-восстановительных работ, машиниста насосных установок, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, электромонтера, водителя. Звоните 32 71 04.
7: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
8: О, сколько нам открытий ярких! Сердечно дарит теплый май. Встречай весну с аэропарком. Рыхли, крути, готовь, качай. Качай музло, бицуху, воду. Готовь качели, шашлыки, машину, велик. На природу, на дачу. Всех своих вези. Все для дачи, спорта и отдыха на природе в магазинах ТРЦ «Аэропарк». Приходи, выбирай свое. И качай вместе с «Аэро».
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
14: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: Если вы, дорогие слушатели и слушательницы, мечтали услышать продолжение мюзикла, который Алексей начал крутить с того раза, не судьба. Ждите лето, тогда закончим.
0: Осенью. Ждите лето, тогда закончим осенью.
1: Если живы будем.
0: Да.
1: Да, да. Потому что лето штука непредсказуемая, конечно. Но мы там, надеюсь, все-таки оформление
0: сделаем. У нас комменты. Ты пока это читай, а ты же попросил трек найти на пластинке.
1: Да, ну ты же диджей, ну...
0: Это сейчас будет...
1: Свадьба, мероприятие.
0: 8-910.
1: Катерина пишет: «Доброго вечера, Алексей и Антон. Уже начинаю грустить, что это предпоследний эфир. Думаю, что я не одна такая». И она оказалась не одна. Кристина пишет: грустно, конечно, но и отдыхать ведущим тоже нужно. Да, есть же у нас еще и анонимные слушатели.
0: А еще включи проигрыватель. Сейчас неожиданно заиграет песня.
1: Ты вот решил как бы попадать в трек вот именно...
0: Да. Тут
1: у тебя все получится. Давай это... Ты, ну, мы ж не поговорили еще.
0: После этой песни поговорим.
1: Тогда поехали.
0: Ты же очень просил.
1: Так а ты что, против, что ли? Ну, это красиво. Это хорошо. Она классная. На репите была всю весну у меня. И вот лето почти настало.

прошлого лета стала для нас мелодия эта. Напевали ее от заката до рассвета, выпивали вино, курили сигареты в море звук.

0: И я настолько подсел на эту песню, я не знал, что она вообще у Алексея она есть на виниле, что говорю, а давай сегодня в рамках исключения мы крутанем с одной стороны вот эту песню, потому что другие песни там нельзя.
1: Перемотаем пластинку. Да, вторая сторона нам не очень подходит для эфира.
0: Пока Алексей мотает пластинку, Кристина отгадала, кто это поет. То шарит, получается. Тем временем, краткая историческая справка. Когда эта пластинка вышла, точнее, этот альбомчик, пластинка не знаю, какого
1: пластинку года. Записали в 2012 году.
0: Странно, что качество такое, прям, ну, смутило немножко, конечно, да. А сам альбом 98 года, и все правильно, группа Tequila Jazz. Альбом со странным названием Celluloid.
1: А это инструментальная первая дорожка.
0: Серьезно?
1: Тут можно разговаривать, да.
0: И совести у нас нет вообще. Откуда у тебя вообще данная пластинка? Расскажи, я не знал, что у тебя нормальные пластинки есть даже.
1: В ожидании праздника называется трек, а дальше будут песни со словами. Я давно тебе, кстати, говорил, что есть такая пластинка, у нас просто были.
0: Ну, а как она к тебе в руки-то вообще попала? Должна быть классная
1: купил,
0: история.
1: Купил где-то.
0: За деньги, да, наверное? За деньги.
1: За настоящие, давно, да, уже купил.
0: Даже когда на него
1: возможно, тебя проигрывал. Возможно, целую тысячу рублей стоило, может быть, даже чуть больше.
0: 1000 рублей по старым деньгам, это если
1: много.
0: В шаурме минимум 10 вообще.
1: Это было много.
0: А, кстати, шутка тут вышла такая с держателем для шаурмы в авто. Мне ее 4 человека сбросило, если не больше. Все думали, что они уникальны. Но Кристина была первой.
1: Кто бы сомневался.
0: Блин, хотел еще историю рассказать.
1: Комментарии есть интересные еще?
0: Нет, нет, Кристина отгадала. Кристина молодец, призов у нас нет.
1: А Екатерину мы читали?
0: Конечно, читали.
1: А, все, тогда все.
0: Можем вопросики задавать нашим слушателям какие-нибудь.
1: Да.
0: Какие у них планы на лето, например? Каждый раз задаем.
1: Да. И нам отвечают. Все, выводи фейдер, послушаем.
0: Фейдер это такая крутилка, да.
1: А у нас все играет сейчас, да? Все, что может.
0: А, это как раз дырка, да, уже?

трамвае зябнет пассажир. Уже не тает сливочный пломбир. В руках у Кати, в руках у Кати. Темно на верхней.

проснуться, чтобы услышать.

зачем я постучался, зачем открыли мне, зачем я вошел, какие были люди, о чем они шептались там за столом, и кто из них остался, во сколько свет погас потом. Вы скажите: ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры, ветры,

я завтра ночью войду узор, как их обоих. Похмельным утром рядом где-то найду и сразу убегая, чей номер запишу на скомканных полях, не допивая чая.

0: сижу я вчера, значит, в мессенджере, который немножко замедлили. Uh-huh. Мне пишет некто абонент Галина. Привет, говорит. Привет. Работу надо, говорю, естественно. Как без работы-то? Она говорит, ну окей. Вступай в чат, там, короче, денег заработаешь.
1: 5000 в день.
0: Не сказали. Я вступил в чат, мне говорят, надо ставить лайки, где надо, будем платить. А я знаю, что первый раз они реально платят. Причем платят, как бы там на шаурму прям хватит.
1: Ух ты.
0: Я, короче, говорю, ну, давайте. Поставил 4 лайка. Мне перевели 295 рублей.
1: Ух ты.
0: Да, говорят, все, завтра появится еще задание. А дальше там задания как раз идут на отъем денег. Это схема такая мошенничная. Она стара, как мир. Я вообще не знал, что они еще живые. А они написали, и денег перевели, и сказали, все, Антох, у тебя будет нормально. Я думаю, мы же уже с радио увольняться пора, как бы, ну. Да, и в итоге я вчера взял шаурму с королевскими креветками. Вот, большое спасибо данным мошенникам.
1: Где ты такую нашел?
0: Есть два филиала в Бежице и в Володарском районе. Она такая относительно посредственная. Там как бы русские готовят. Ну, это не то чтобы показатель, но есть нюанс. Мне за 400 рублей такое хрючево килограммовое. Прям вообще килограмм хрючево за 400 рублей.
1: Это так звучит хрючево.
0: Для голодных таксистов вообще. И они мне с утра в 9 утра позвонили, типа, Антон, чего вы не выполняете задание? И до вечера писали, Антон, может, вам нужна помощь, Антон? А вот чтобы замедление обойти, вот есть такие сервисы. А вот Антон, а почему за задание? И там меня добавили в чате, где 10 человек для меня спектакль разыгрывают, каким выплаты там каждый час. Не ведитесь, ребят. Первый платеж, он реален. Шаурма вкусная, всем советую. Как бы вы можете альтернативные варианты как бы выбрать. Это тоже не проблема. Но имейте в виду, что дальше вас обмануть. Давай, наверное, немножко прервемся.
1: На рекламу.
0: И, к сожалению, будем завершаться.
1: Да.
0: Не только на рекламу, чего там только не будет.
1: Включай.
2: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 19. Пасмурно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
4: Готовь сани летом, а телегу зимой. На оперативном совещании под председательством Егора Ковальчука обсуждали, как улучшить дорожную обстановку в области будущей зимой. Что решили, узнавала я, Александра Савельева.
5: Важная встреча. О чем временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук говорил с бизнес-сообществом, узнала я, Ольга Макушникова.
6: В администрации города Брянска состоялась церемония чествования победителей конкурса на соискание денежного поощрения лучших работников культуры и искусства города Брянска. С награжденными пообщалась я, Светлана Кондратьева.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
7: Реклама. Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3.2 Радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
8: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 Радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
9: Рекламная служба 3.2 Радио.

0: 404-333. Код города 48-32.
1: Тут в чате, конечно, ходят разговоры, как плохо, что студия 98 уходит на каникулы, но я не знаю, конечно, как сложится жизнь, но я хочу летом, может, какие-нибудь концертики отыграть. Вот Алексея позову, и мы как в старые добрые подвальные навлинские времена.
2: Ага, ты же захочешь, наверное, пятницу-субботу.
1: Не, какой-нибудь вечером буднего дня.
2: Тогда да.
1: Чтобы отлично. Именно, чтобы вот как бы это.
2: Да, самое. Скорее всего, мы появимся. Неизвестно и для чего.
1: Чисто опять. Да, для каких-то таких спецвещей.
2: А и студия уйдет на все лето.
1: Да, также я планирую там технически много классных штук сделать. Можно попробовать еще Карлова к стулу привязать, чтобы он новые рубрики записал. Тоже есть такие планы. Надеюсь, он не слушает студию 98, чтобы он не знал о наших планах.
2: А кстати, вы с Карлом меня надеетесь привязать к стулу, а ты надеешься его привязать к стулу. Что у вас здесь на радио происходит?
1: Все, что происходит, остается за эфиром.
2: Да, в тот момент, когда пластинка показывает трансляции. Кстати, да, трансляция идет в группе ВКонтакте, в группе 3.2 радио.
1: У Кристины планы две операции, поездка в Липецк проездами, оттуда в Тамбов. Кристин, Липецк лучше Тамбова. В Тамбове почти нечего ловить, не едет туда. А еще очень хочу в любой город, Беларуси, а также Казань, Нижний. Казань-Нижний, там даже электричка между ними ходит. Из Смоленска в Беларусь электричка запустили, надеюсь, их все-таки обкатаю.
2: Что-то планировалось из Брянска в Беларусь тоже.
1: Я тоже жду, ну вот что-то мне кажется в этом году пока это. Там на Радницу еще прикольно запускали штуку, там по заброшенной ветке в Бетлицу ходила матриса. Прям там на этой ветке вообще нет никакого движения. И один день, если бы я знал, я бы туда поехал. Ну, как бы.
2: Один день в году.
1: Да, и один день в году, и в том году не было. Ее не было в расписании, хотя у нее был номер, в общем. Ну, это опять-таки история для железнодорожных маньяков. Тут,
2: несколько лет назад закрылось движение с Брянска-Орловского в какую-то деревню, по-моему, Калужской области.
1: Это в 2009-м закрылось в Дудорово. Дудоровская ветка.
2: Да?
1: Так, да, ее там поразобрали уже давно. Я когда купил Ниву в 2020 году, я даже по шпалам смог проехать.
2: А мне казалось, это было позже.
1: Так время летит быстрее, чем ты успеваешь об этом подумать, точно. Алексей. И тонкой нитью у нас через все программы это проходит. А самое страшное, когда в плейлисте или плейлисте, филологи, простите меня, пожалуйста, уже все, не варят под вечер ничего.
2: А ты филолога приглашал к нам на эфир?
1: Этого нам еще не хватало. Да? Да. Короче, если появляется в плейлисте или в плейлисте песня «На заре», это вот, помню, Стас подснял тебя, хорошо, конечно. Хоть на сторис.
2: Оригинальная версия. Мы ее, оказывается, никогда не включали.
1: Так это лайв какой-то у тебя?
2: Да, лайв с фестиваля «Белый июнь», по-моему, если я все есть правильно помню.
1: Такой фестиваль.
2: Да, и вот. Включай.
3: Порадуйте нас, а мы вас.
1: Так и оставим.
3: Какое счастье.
1: Но у нас тут все равно уже не перемотки нет.
3: Следующей песни никто из вас никогда не слышал и не знает даже,
2: как она называется.
1: Ага. Интересно, что за песня. Там даже вот дрынь по гитаре уже вот все было понятно.

Конечный вокал Герман Штрум. Меня зовут Игорь Журавлев.

0: Так, а мы, оказывается, накосячили. У нас анонимные сообщения на сайте 3-2
1: Радио. Ваш дуэт лучше, чем композиция.
0: Да, доброго вечера, любимая 3-2 Радио. Как настроение сегодняшний эфир? Настроение отличное. Понял, сообщение читается. Да вот, прочитали же, Пола слушали. Давно нам человек писал, и стыдно. Как много людей у вас в студии. Ваш дуэт лучше, чем композиции. Да, да, наш лучше.
1: И это...
0: Согласен.
1: Я считаю, как, мечты должны сбываться. А Лиза должна хоть раз выйти в эфир. Лиз, привет.
0: Да.
2: Всем привет.
0: Вот, а то, да, появляется все. В студии.
1: Мечта сбылась.
0: Какой-то эфир, да.
1: Сколько она уже ходит вот к нам там, да?
0: Новости пишет.
1: Да, да, да, да, да.
0: Да. Тут ну, все. А у нас одна песня кое-как влезает, и мы прощаемся. Через неделю будет в завершении этого сезона.
1: Алексей готовился, даже две версии скачал, но первая звучит не очень.
0: Да.
1: Грустная.
0: Да, а да.
1: Привык уходить на грустной ноте, нет, чтобы хорошее
0: что-то
1: по себе
0: нас оставить. Накачили, уговорили, и мы вечно качаем теперь. А, ну, в общем-то, что там надо говорить, что 3-2 Радио против того, что против?
1: Все надо говорить.
0: Против курения и всего прочего. Мы против, да?
1: Включай тут, песню. Тут шутки про Назаре, про альбом.
0: Ой,
1: про
0: все. Стас, да, вторник, а там нашутимся.
1: Да это не только Стас. Да, следующий эфир мы хотим сделать особенным. И если погода не подведет, и Стас не подведет, то...
0: F7.
1: Да, все там нормально уже. Там, там есть...
0: Ну все.
1: Я понял.
3: Такая песня, группа Альянс. Олег Борозда.
0: Все, до вторника.
1: Любви, хорошей музыки.
2: Всем пока.
0: Пока.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В России отменяют обязательное требование составления протокола об отстранении водителя от управления перед проверкой на алкогольное опьянение. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Государственной Думой. Юристы и эксперты полагают, что это нововведение в значительной степени упростит работу автоинспекторов и сделает процедуру для водителей более прозрачной и, самое главное, быстрой. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте! Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Внесенные законодательные изменения расширяют полномочия сотрудников госавтоинспекции в части оформления процессуальных документов при подозрении на управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отныне, помимо составления отдельного протокола об отстранении от управления, инспекторы вправе внести соответствующую отметку в иные процессуальные документы, такие как акт освидетельствования на состояние опьянения или протокол направления на медицинское освидетельствование. Аналогичный принцип, кстати, применяется и к оформлению задержания транспортного средства. Допускается как составление отдельного протокола, так и внесение записи о задержании в протокол об административном правонарушении, послужившем как раз основанием для задержания. Данные изменения обусловлены анализом правоприменительной практики, согласно которому действующий протокол, требующий составления до 5 различных документов, включая обязательный протокол об отстранении от управления, даже при отрицательном результате алкотестера, признан избыточным. Учитывая, что на оформление только одного документа уходит порядка 5 минут, и принимая во внимание статистику возбуждения дел об административных правонарушениях за управление в нетрезвом виде и отказ от освидетельства, а это более 400 тысяч раз за год, предложенные поправки признаны оптимизировать процедуру и сократить временные затраты сотрудников ГИБДД.
0: Автомобильные факты.
1: Сокращение количества бумажных документов в определенных ситуациях, конечно, может принести значительную пользу, поскольку около 33,5 тысяч рабочих часов ежегодно будет появляться у сотрудников ГИБДД, и экономия на канцелярских принадлежностях будет тоже ощутимой. Реальность такова, что подавляющее большинство водителей при проверках оказываются трезвыми. В таких случаях, согласно действующим правилам, первичное оформление протокола об отстранении от управления становится чисто формальной процедурой, не имеющей реального значения. И вот от этого устаревшего требования предлагают и избавиться. Законопослушные водители только выиграют от таких изменений, избежав ненужной траты времени, да еще дополнительного стресса. Если же водитель действительно находится в состоянии опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования, информация о его отстранении будет отражена в соответствующем протоколе. Несмотря на прогресс в цифровизации, процесс оформления нетрезвых водителей сегодня остается одним из самых забюрократизированных. Ведь всем же понятно, чем меньше бумажной волокиты будет у инспекторов, тем больше времени они смогут уделить выявлению нарушений правил дорожного движения. Напомню, управление транспортным средством в состоянии опьянения в нынешнем году по-прежнему влечет за собой серьезные правовые последствия, включая крупные штрафы и длительное лишение водительских прав. Размер штрафа достигает 30 тысяч рублей для первичного нарушения, а лишение прав может составить от 1,5 до 3 лет. При повторном нарушении уже грозит уголовная ответственность с реальным сроком до 2 лет. Важно понимать, что даже незначительное превышение допустимой нормы 16 сотых миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле в крови является основанием для составления протокола. Друзья, автолюбители, братья и сестры, призываю вас быть максимально ответственными. Никакого алкоголя за рулем и никакого руля после алкоголя. Это золотое правило, написанное кровью. Это точно. Спонсор программы «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

0: два радио. Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.
3: Откуда вторая волна панк-рока в Питере пошла?

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. «3-2 Радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова», и я ее ведущий Карлов Андрей. Наверняка многие из вас хоть раз в жизни слышали группу «Сектор Газа». И наверняка практически все слышали песню «Мне сегодня 30 лет». Помните строки? «Мне сегодня 30 лет, в этот день скажу юности привет, в этот день я в зрелость возьму билет». Я разочарую вас, наверное, но возраст физический и возраст психологический – это не одно и то же. И автоматом, взрослея в 30, 35, 40 и так дальше, вы не становитесь более зрелым психологически. Свою взрослость психологическую нужно развивать. Автоматом, что называется в кавычках, этот процесс происходит лет до 18-19, когда вы приобретаете какие-то социальные навыки, общения, первого самостоятельного зарабатывания денег, принятия собственных решений и так далее. Когда вы, то, что называется, получаете полные права, став взрослым. А дальше это нужно делать целенаправленно. И если вы думаете, что это будет расти, что называется, само, нет, увы. Поэтому в следующий раз, в очередной день рождения, когда вы будете подводить итоги какие-то своей жизни, спросите себя, а сколько мне лет в психологическом плане? Вот мне физически 30, а психологически. Не остался ли я тем подростком, 18-летним, который там бегал по дискотекам и злоупотреблял развлечениями? Нравится ли мне это? И каким я хочу быть в действительности? И после этого подумайте, какие шаги вы можете предпринять для того, чтобы повзрослеть внутри, стать более зрелым, более целостным. И чтобы ваш внешний вид и ваш возраст соответствовал вашему внутреннему содержанию и вашему поведению. Это был «Метод Карлова».
0: Твоего города. 3-2 Радио.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: Все о дизайне интерьеров в программе «Дома лучше». Ольга Погодаева поделится секретами, как обустроить жилье красиво, уютно и разумно. Каждый четверг в 10 утра на 3-2 радио. Прямая трансляция в официальной группе ВК.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 19. Пасмурно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
3: Что вы сейчас делаете? Это незаконно!
4: Незаконное мероприятие.
3: Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Кто расстоят за свою семью?
4: Ваша безопасность!

0: Реклама.
1: Дача, прием! Овощной экипаж на грядке! Пилот «Морковка» запрашивает посадку.
2: Дача на связи. Посадку разрешаю.
3: Стартуем в дачный сезон вместе с аэропарком. Здесь все для сада, огорода, цветения, вдохновения и богатого урожая.
2: Семена и саженцы, дачный инвентарь и мебель, уютный декор и нужные мелочи.
3: Прогноз на май благоприятен для дачников. Погода радует, аэропарк помогает.
1: Встречаемся в аэро.
4: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается реализация государственной инициативы по поддержке участников специальной военной операции. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, на федеральном уровне в настоящее время принимается большое количество решений, которые направлены на углубление поддержки участников спецоперации на Украине и членов их семей. И в будущем правительство Брянского субъекта Федерации эту поддержку будет продолжать и наращивать. Накануне ключи от специального автомобиля были вручены лейтенанту, действующему участнику специальной военной операции, ветерану боевых действий, награжденному орденом мужества. Отмечу, в настоящее время он продолжает служить родине. Сейчас он работает в военном комиссариате и получает юридическое образование. Добавлю, это уже пятый автомобиль, который передают нашим героям в региональном фонде «Защитники Отечества». Всего же на сопровождении в брянском филиале фонда сейчас находится порядка 8 тысяч человек. Более 16 тысяч обращений поступило с момента открытия филиала. 84% обращений решено положительно. Сельскохозяйственные предприятия Брянской области реализуют агротехнические мероприятия согласно плану весенне-полевых работ. На цели сортосмены и сортообновления получено порядка 2000 тонн элитных семян яровых зерновых культур отечественной селекции. В весеннем севе и последующих обработках участвуют порядка 3500 тракторов всех марок, около 1000 плугов и 900 культиваторов. Помимо этого 650 сеялок и более 120 посевных комплексов. Обеспечение безопасности проведения сельскохозяйственных работ является одной из главных задач агропромышленного комплекса в нынешнем году. Отмечается, именно в приграничных районах области находятся основные производители зерна, картофеля и молока. Такую стратегическую важность имеют Климовский, Погарский и Стародубский районы региона, расположенные от украинской границы, соответственно, в 10, 30 и 40 километрах. Активное содействие обеспечению мер безопасности во время сева оказывают бойцы добровольческого отряда «Барс» Брянск. Итоги работы по содержанию дорожной сети региона минувшей зимой подвели на заседании правительства Брянской области. Согласно отраслевым данным, более 17 тысяч километров дорог местного, регионального и федерального значения, а также мостов и путепроводов обслуживают брянские дорожные организации. И все это необходимо своевременно очистить от снега и обрабатывать противогололедными реагентами. Отмечается, очистка дорог в период снегопадов велась в круглосуточном режиме, в первую очередь на автодорогах с постоянными автобусными маршрутами и перевозкой школьников. Известно, за 3 года для уборки дорог города Брянска за счет областного бюджета было приобретено 23 единицы техники, из них 8 комбинированных дорожных машин на сумму 193 миллиона рублей. При этом отмечается, имеющегося количества техники недостаточно. Есть необходимость в обновлении автопарка, прежде всего, комбинированных дорожных машин. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформулировать актуальную потребность в технике, а также определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, какую приобретать и прорабатывать конкретные предложения для участия в федеральных программах. Помимо этого, возможности получения региональных субсидий, которые регулярно выделяются. Подготовку к летней оздоровительной кампании в Брянской области обсудили в правительстве региона. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, всеми формами отдыха планируют охватить более 47 тысяч детей. На приобретение путевок в загородные лагеря и санатории, организацию пришкольных лагерей и проведение профильных смен из областного бюджета выделено порядка 405 миллионов рублей и будет задействовано 365 организаций. На отдых в федеральном центре «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена», а также «Алые паруса» поедут 330 одаренных талантливых брянских ребят. Это отличники учебы, победители олимпиады, спортсмены. Также будет организован отдых 250 детей, чьи родители погибли в ходе специальной военной операции. Добавлю, уже несколько лет подряд в Брянской области отдыхают ребята из подшефного города Брянка Луганской Народной Республики. В этом году наши оздоровительные лагеря примут 170 детей. Сейчас все учреждения отдыха проходят проверку межведомственной комиссии. Завтра днем погода в Брянске существенно не претерпит изменений. Синоптики прогнозируют плюс 27. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер восточный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 19. Пасмурно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.
0: Все незаконно.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В России отменяют обязательное требование составления протокола об отстранении водителя от управления перед проверкой на алкогольное опьянение. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были приняты Государственной Думой. Юристы и эксперты полагают, что это нововведение в значительной степени упростит работу автоинспекторов и сделает процедуру для водителей более прозрачной и, самое главное, быстрой. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте! Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
0: Автомобильные факты.
1: Внесенные законодательные изменения расширяют полномочия сотрудников госавтоинспекции в части оформления процессуальных документов при подозрении на управление транспортным средством в состоянии опьянения. Отныне, помимо составления отдельного протокола об отстранении от управления, инспекторы вправе внести соответствующую отметку в иные процессуальные документы, такие как акт освидетельствования на состояние опьянения или протокол направления на медицинское освидетельствование. Аналогичный принцип, кстати, применяется и к оформлению задержания транспортного средства. Допускается как составление отдельного протокола, так и внесение записи о задержании в протокол об административном правонарушении, послужившем как раз основанием для задержания. Данные изменения обусловлены анализом правоприменительной практики, согласно которому действующий протокол, требующий составления до 5 различных документов, включая обязательный протокол об отстранении от управления, даже при отрицательном результате алкотестера, признан избыточным. Учитывая, что на оформление только одного документа уходит порядка 5 минут, и принимая во внимание статистику возбуждения дел об административных правонарушениях за управление в нетрезвом виде и отказ от освидетельства, а это более 400 тысяч раз за год, предложенные поправки признаны оптимизировать процедуру и сократить временные затраты сотрудников ГИБДД.
0: Автомобильные факты.
1: Сокращение количества бумажных документов в определенных ситуациях, конечно, может принести значительную пользу, поскольку около 33,5 тысяч рабочих часов ежегодно будет появляться у сотрудников ГИБДД, и экономия на канцелярских принадлежностях будет тоже ощутимой. Реальность такова, что подавляющее большинство водителей при проверках оказываются трезвыми. В таких случаях, согласно действующим правилам, первичное оформление протокола об отстранении от управления становится чисто формальной процедурой, не имеющей реального значения. И вот от этого устаревшего требования предлагают и избавиться. Законопослушные водители только выиграют от таких изменений, избежав ненужной траты времени, да еще дополнительного стресса. Если же водитель действительно находится в состоянии опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования, информация о его отстранении будет отражена в соответствующем протоколе. Несмотря на прогресс в цифровизации, процесс оформления нетрезвых водителей сегодня остается одним из самых забюрократизированных. Ведь всем же понятно, чем меньше бумажной волокиты будет у инспекторов, тем больше времени они смогут уделить выявлению нарушений правил дорожного движения. Напомню, управление транспортным средством в состоянии опьянения в нынешнем году по-прежнему влечет за собой серьезные правовые последствия, включая крупные штрафы и длительное лишение водительских прав. Размер штрафа достигает 30 тысяч рублей для первичного нарушения, а лишение прав может составить от 1,5 до 3 лет. При повторном нарушении уже грозит уголовная ответственность с реальным сроком до 2 лет. Важно понимать, что даже незначительное превышение допустимой нормы 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле в крови является основанием для составления протокола. Друзья, автолюбители, братья и сестры, призываю вас быть максимально ответственными. Никакого алкоголя за рулем и никакого руля после алкоголя. Это золотое правило, написанное кровью. Это точно. Спонсор программы – «Дизель-центр». Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем в Брянске. «Дизель-центр», улица Фосфоритная, 1, телефон 8-953-276-40-85.
2: Квалифицированное и качественное обслуживание дизельных топливных систем уже в Брянске. «Дизель-центр» — это современное оборудование, мастера с более чем 15-летним опытом и гарантия полгода. Приезжайте на диагностику и ремонт автомобиля к нам. «Дизель-центр», Фосфоритная, 1. Консультации по телефону 8-953-276-40-85.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

от собственной тени открыть.

0: сих пор стучит себе и бьется, как лепилось, и с головою продолжает спор.
1: Дрифа радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометра покажут плюс 19. Пасмурно, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

письма ветер в спину.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром до плюс 22. Пасмурно, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

тех, кого любишь, убиваешь сам. На тех, кого ненавидишь, не хватит денег. Тем, кого любишь, не нужны слова, и уже нет места

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. Пасмурно, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадок». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 22. Пасмурно, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.